0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lost Frequencies и Marie Fryers. Paraíso.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5 FM.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Morandi, Miss Cali, Hallelujah.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Energy's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is PowerPlay.

Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Есть, конечно, что-то ироничное в том, чтобы открывать последний день сентября 2026 года песней про бесконечное лето. Но уж сегодня-то давайте, наверное, остановим этот календарь, на котором уже получается 61 августа. И все-таки в осенний сезон мы с вами перейдем, нас, потому что уже там активно поджидает день города Мурманска 4 октября. Напоминаю, он у нас состоится, и 110-летие будет у нас в этом году. Не просто какой-то рядовой у нас с вами праздник. Всем доброе утро, меня зовут Сергей Сачков. Я вновь один против сна. Да, вчера я вынужденно отсутствовал здесь, в утреннем эфире, Артема Моисеева. Еще раз большущее спасибо, что смог подхватить это бодрящее знамя. Надеюсь, что сегодня он тоже в этой студии появится к круиз-контролю. Ну и вы знаете про ощущения, впечатления от моего вчерашнего отсутствия. Лишнее напоминание и пинок такой тем, что ты занимаешься абсолютно тем, чем ты хочешь, двигаешься в каком-то абсолютно верном направлении. Потому что если вы периодически собираетесь на работу ровно с одной мыслью о том, чтобы уйти уже наконец-то в крановщики или куда-нибудь на склад, и все это, может быть, оставить все это дело своей жизни. Вот попробуйте, я вам лично от себя рекомендую буквально на один денек по разным жизненным обстоятельствам, а они, знаете, подкидываются все чаще и чаще, оставить себя без своего привычного, я думаю, что любимого дела. На следующий день вы на двух ногах, как тот самый австралийский кенгуру, прибежите на работу даже пораньше для того, чтобы обнять свой монитор, поцеловать клавиатуру и, наконец-то, уже вот выйти в эфир, в частности, как, собственно, ваш утренний ведущий. Так что начинаем с новыми силами, с новым ощущением и отношением этот день. Как всегда, классная музыка у нас уже звучит в начале каждого дня. Да и, в принципе, всегда у нас звучит классная музыка. Что уж тут, просыпайтесь. Всем доброе утро.

0: С сегодняшнего дня, с 30 сентября, начинаются праздничные мероприятия к юбилею нашего Мурманска. И за эту неделю подведут итоги народного проекта «Гимна города». Помните, было у нас такое предприятие? Назовут новых почетных жителей, проведут легкоатлетический забег, парад городской спецтехники, закрытие мотосезона. И это вообще еще не все, только лишь часть того, что приготовлено к 110-летию нашего Мурманска. Завершится все 4 октября концертом Полины Гагариной и группы «Ленинград». Вот мы решили сегодня в круиз-контроле мало того, что вам рассказать всю программу того, что нас ожидает в ближайшие дни, так еще и узнать, на какое мероприятие вы пойдете как зритель, а в чем вообще будете участвовать. Рассказывайте про себя, про ваши ощущения и отношения ко Дню города. По номеру 488-448 с 8 до 9 утра принимаем ваши звонки в нашем утреннем круиз-контроле. Ну и, разумеется, уже открыта наша группа во ВКонтакте. Но он сегодня, конечно, прям особенно постарался. Артем Моисеев, который готовит нам картинки для наших с ним встреч здесь с 8 до 9 утра. Ну, расстарался прям, так что не поленитесь, зайдите, посмотрите в нашу группу ВК. Ну и свой комментарий оставьте. Ну а если хотите, мобильное приложение по-прежнему исправно работает. Пишите.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
3: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 4-8-8-4-4-2. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: У нас есть на 6-м этаже, где живет наша радиостанция, не только на один пониже, чем 7-й этаж, как говорил бессмертный классик, но еще и очень сильный ветер. Стоило мне окно немного приоткрыть, и тут же у меня появился соведущий ветер, который гуляет прямо сейчас по нашей студии. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Давайте к цифрам перейдем, про них с вами немножечко поговорим. Дело в том, что у нас ветер северо-западный аж до 11 метров в секунду, и он, поверьте, прям ощущается. Но мне кажется, уже и календарь, и там цифры подсказывают о том, что пора перестать нам с вами выделываться. Нет снега, и уже хорошо. И уже предлагаю за плюс нам с вами это дело засчитывать. Тем более и на термометре у нас с вами сохраняется то самое положительное значение. Плюс 8 градусов уже прямо сейчас в нашем городе. И не шибко сегодня, если честно, поднимется столбик термометра максимум до плюс 9 градусов. При этом все это под аккомпанемент дождя дневного. Не знаю, сбудется или нет с таким ветром. Но мы уже традиционно с вами готовы. И то, что ходим еще не в пуховиках, а пока еще в осенних курточках, предлагаю все-таки за благом нам с вами засчитать и хотя бы этому факту этим утром порадоваться. Если посмотреть завтрашний день, то очень похожая нас ожидает картина. Пока, правда, никаких осадков у нас не ожидается. Ну и световой день, то, о чем мы начинаем с вами активнее уже говорить, становится все меньше и меньше и меньше. И, кстати, день световой заканчивается уже сегодня в 18:18. Все подгоняет и подгоняет у нас к наступлению полярной ночи. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Снежный заряд.
1: На Земле никогда не будет полного спокойствия, но оно может быть в твоей голове. Это мудрая Шерон Стоун раздает нам такие цитаты в начале рубрики «Нежный заряд». Дальше будет не так пафосно, пускай в лучшем смысле этого слова. У нас сегодня здесь Хохмит Джанни Версачи. Говорит, с деньгами у меня просто потрясающие отношения. Но это да, если они в твою жизнь приходят, я думаю, с ними, конечно, сложно испортить эти самые отношения. Они очень обычно стремительны, пылкие и страстные, и тебя поглощают в этом. Ну и Лев Николаевич Толстой вновь врывается в нашу утреннюю рубрику мудрых цитат и написал как-то он однажды в своем письме: проспал до 11 часов, проснулся свежий. Он прям хамит нам с утра и дерзит Лев Николаевич. Ну, я знаю людей, у которых есть и выходные дни вот так вот посреди недели. Честно скажу, завидую. Это, наверное, такое очень классное чувство, когда все идут на работу, куда-то торопятся и стремятся, будний день все-таки, а ты можешь позволить себе жить поперек этого графика. Ну, когда-нибудь, наверное, попробую. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один про.

0: Полярный эспрессо.
1: У нас сегодня новости, как кофе со сливками, как вот эти вот шарики из сухих завтраков. Ну, в смысле, черно-белые они абсолютно. Давайте начнем с вами сначала с такого, ну, не очень приятного, если честно, а потом прям мед будет на нас с вами проливаться. Я когда эту новость сейчас вновь пересчитывал, прям вдохновлялся с каждым предложением. Но давайте обо всем по порядку. Итак, юрист нам напомнил о том, что самовольно выбирать время обеда сотрудник не вправе. Режим рабочего времени определяется в правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре. Таким образом, самовольно выбирать время обеда сотрудник не вправе. Общий порядок устанавливает работодатель, и он ограничен жесткими рамками трудового кодекса. Перерыв не короче 30 минут и не длиннее 2 часов. В рабочее время он не включается и не оплачивается. Но зачастую работодатель устанавливает временный диапазон использования перерыва, например, вот в период с 12 до 15, и дает работникам право самим определять конкретное время обеда в этих пределах, добавил все тот же юрист. В таком случае работник уже вправе сам выбирать точное время перерыва на обед, но в рамках правил, установленных работодателем. Вот мне, конечно, каждый раз, когда я вспоминаю вот эти времена, когда я сам работал в офисе с 9 до 6, а обед с 13 до 14, всегда возникал один и тот же вопрос, когда подторапливали какими-то очень срочными поручениями и важными документами. Вот почему на обеде можно мне ко мне обращаться, чтобы я все-таки эти дела успел закрыть, а потом чтобы я пообедал, временно это выдать почему-то мне никто не желал. У нас здесь на Пауэре, конечно, совсем по-другому все это происходит. Я когда попал только на радиостанцию, обалдел, конечно, с этого, мне кажется, в числе первых моих было впечатлений, что можно пойти и пообедать вообще, вот когда тебе захотелось есть, что невероятное какое-то достижение для тех, кто на работу ходит в принципе. Ну, это давайте мы с вами оставим, во-первых, до обеда эту информацию, ну и во-вторых, я думаю, что мы прекрасно все это сможем с вами настроить. Мы люди с вами уже взрослые и надеюсь, что на себя не забиваем. Вот так вот прям определенно, прям в лоб буду вам сегодня об этом говорить. Нам психолог тут вообще суперскую новость принесла и рассказала пресвятая эта женщина о том, что осенью соблюдать диету оказывается сложнее. Есть на это три причины, вопреки песне Мария Николаева. Говорит она о том, что первая причина – это физиология. С наступлением холодов организм начинает тратить больше энергии на обогрев. Ему нужно тут же больше калорий, чтобы поддерживать температуру тела, поэтому тяга к сытной и калорийной еде в это холодное время года – это никакое не отсутствие силы воли, а нормальная реакция тела на смену сезона, разъясняет этот замечательный человек. Отмечается, что вторая причина – это нехватка света. Мы здесь об этом прям абсолютно точно знаем. Световой день сокращается, солнце становится меньше, влияет это и на настроение, и на уровень энергии. Многие чувствуют себя более вялыми, подавленными, и еда, особенно сладкая, дает быстрое удовольствие и на время улучшает настроение, пояснил этот замечательный, Господом посланный нам психолог. Ну и третья причина, она хочет себя к лику святых причислить не меньше. Больше времени мы проводим с вами дома, ну или в каких-то помещениях, напоминает нам этот замечательный специалист. Летом мы чаще гуляем, бываем на улице, отвлекаемся на активности, ну а осенью больше времени проводим в помещении, часто рядом с холодильником. Поэтому скука, привычка что-то жевать во время просмотра фильма или работа за компьютером, все это тоже вносит свой вклад. Еда становится способом занять руки и время. Ну и в конце напоминает нам, заключает этот замечательный специалист о том, что сила воли – это ресурс, который, между прочим, истощается. И когда он на исходе, срывы становятся почти что неизбежными. Поэтому это никакая не слабость, а такая абсолютно банальная закономерность. Один срыв не означает, что все пропало. Не нужно начинать заново с понедельника, просто продолжайте есть нормально во время следующего приема пищи. Но если вы знаете, что шоколад вам очень нужен, то лучше съесть небольшой кусочек осознанно, чем потом сорваться и съесть целую плитку. Осень не время для жестких диет. А это была рубрика «Полярный эспрессо». Приятного аппетита!
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Чудо-звук.
1: Разыгрываем фирменную кружку Power Hit Radio с нашими фирменными фразочками из круиз-контроля прямо сейчас. Звоните к нам в студию 488-448. Вы знаете, вот эти вот наши фирменные классные кружки, это ведь как набор бегемотиков, помните, из киндер-сюрпризов. Нужно, потому что, чтобы они были у вас все в коллекции. Поэтому, если какой-то фразы в вашем сервизе еще пока не хватает, то набирайте номер нашей студии. Напоминаю, что у нас здесь происходит в этой части нашего эфира. Ставлю вам песню, кавер-версию на очень известную вам, я надеюсь, композицию. И после этого задаю вам вопрос, кто же в оригинале-то ее исполняет. Предлагаю 4 варианта ответа. Вы выбираете правильный, забираете кружку и выходите из этого дня победителем. Да, вот прям в 7:50 утра. Такое возможно только у нас на 104.5. 488-448. Набирайте номер нашей студии. Будем с вами сегодня слушать очень свежую композицию, которая не так давно появилась в ротации Power Hit Radio. И про нее буду вопросы прям брать и задавать. Есть у нас звонок в студии. Доброе утро.
2: Доброе утро, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений. Ну что, давайте послушаем. С вами сейчас Оффенбах. Есть и такой у нас классный музыкант. Сделал он свой ремикс на недавно появившуюся композицию. А вот что за легендарный голос поет у него на этом треке? Давайте мы с вами будем стараться сейчас узнать или угадать. Ну что, к музыке, вперед.

0: Ну, то, что дама у нас француженка, здесь вопросов и не возникало. Вот какая именно? Давайте из легендарных имен сегодня будем с вами выбирать. Итак, это Патрисия Касс, это Лара Фабиан, Милен Фармер или все-таки Эдит Пиаф? Выбирайте, Евгений.
1: Милен Фармер, конечно.
0: Естественно, Милен Фармер. Это аплодисменты для вас. Кружка тоже вам достается. И давайте оригинал послушаем, а потом про Милен немножечко поговорим. Ну, как и положено, томной француженке чуть медленнее в оригинале она поет песню «Чья теперь очередь?» Об этом она спрашивает. Хотя, вы знаете, могла считать просто состав с пачки Геркулеса на французском языке. Все звучит, ну, как-то особенно томно и очаровательно. Да, новый сингл французской певицы Милен Фармер вышел буквально в мае 2026 года в ремиксе от Offenbach. Не так давно появился в ротации Power Hit Radio. Это первый за 4 года и сингл, и альбом от этой французской неугомонной певицы, потому что ей уже, простите, но это такой возраст, который можно у девушки уже и оглашать. 65 лет ей. Угу. Как вам, во-первых, сочетание 65 лет и девушка одновременно? Надеюсь, она сейчас слушает Power Hit Radio, все это ей очень и очень нравится. Ну и какой-то очень наполненный клип на эту песню они взяли и сняли. Дело в том, что режиссером выступила обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Ни много ни мало музыкальные клипы снимает, а внутри там еще и отсылка. Мало того, что на клипы самой Милен Фармер, так еще и на фильмы 20-х годов. Ну, их для начала тоже нужно знать, для того, чтобы все эти отсылки, конечно, понять и прочувствовать. Мы Евгения поздравляем за вот это знание Милен Фармер и его классный ответ о том, что, ну, конечно, о чем вы еще спрашиваете, Сергей? Понятное дело, что это вот эта французская госпожа. Евгений, на линии, пожалуйста, оставайтесь, вам сейчас за эфиром расскажу, как же вам кружку взять, да и заполучить.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
4: Вы бы видели это бордовое поло, в котором сегодня пришел наш Артем Моисеев на эфир. Доброе утро тебе.
5: Доброе утро и вам, Сергей, который пришел в зеленом худи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Артем. Вы явно не с пробежки сегодня пришли на эфир.
5: Вообще, вы знаете, после воскресенья в моей жизни пробежек в ближайшее время не планируется вообще, в принципе.
4: Ну, после того, что было, да.
5: То, что было. То, что было между нами или просто то, что было в воскресенье?
4: Нет, я про...
5: Воскресенье.
4: Да, спасибо большое. Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо Кольский 51. Обсуждаем с вами сегодня событие, которое начинается и разворачивается уже в нашем городе. Дело в том, что с 30 сентября, а это сегодняшняя дата, на всякий случай вам говорю, последний сентябрьский день 2026-го, начинаются праздничные мероприятия к юбилею нашего Мурманска. И за эту неделю подведут итоги народного проекта «Гимна города». Помнишь, мы это обсуждали с тобой в эфире?
5: Само собой, даже пели.
4: И даже писали эти самые песни. Вдруг мы выиграем с тобой сегодня. Назовут новых почетных жителей нашего города, проведут легкоатлетический забег, парад городской спецтехники и закрытие мотосезона. Видишь, все завершают сезон, не только ты. Даже байкеры решили, что пора в гараж, как говорится.
5: То-то Максима нет на студии.
4: И завершится все это 4 октября концертом Полины Гагариной и группы «Ленинград».
5: Надеюсь, совместно будут петь?
4: Одновременно, да, что-то будут петь.
5: Она такая, спектакль окончен, он такой ВВВ, а он говорит, спектакль окончит, он ВВВ, ну и так далее.
4: И она в Лабутенах, да, при этом. Вот мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, на какие мероприятия, на многочисленные, которые с сегодняшнего дня в нашем городе стартуют, вы пойдете как зритель, что-то себе, может быть, уже запланировали или сейчас поняли, что, о, вот это мне интересно, пускай мне об этом на Power Hit Radio еще поподробнее расскажут. А в каких событиях вы будете участвовать?
5: Ага.
4: Поделитесь, пожалуйста, 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение. Начинаем с вами подготовку ко дню нашего города, к его 110-летию.
3: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488.
1: У нас на календаре, да, и у вас, 4, соответственно, 8. Тоже мы живем по, с вами по одному календарю, правильно же? Там какой-то
2: Григорианский, Юлианский,
1: ты вот это имеешь в виду. Артеминский, Сигианский, это, пожалуйста, это у каждого свой календарь. Так вот, 30 сентября и до официального Дня города остается совсем чуть-чуть, но с сегодняшнего дня, с маленькой, скажем так, пятницы, начинаются праздничные мероприятия к юбилею Мурманска. И мы сегодня в утреннем контроле с Сергеем задаем вам вопрос, на какие мероприятия вы пойдете как зритель. А возможно, я знаю, зная о масштабах этих мероприятий, вы где-то будете и участвовать. Может быть, в каких-то награждениях, может быть, в завершении мотосезона, может быть, в завершении плавательного сезона, а он тоже будет закрыт 4 числа.
2: Да-да-да, поговорим с вами об этом в течение всего нашего круиз-контроля. Расскажем вам про программу празднования нашего Дня города.
1: Мы специально целый час выделили на это.
2: Ты знаешь, там просто столько всего, что действительно нужно под это много эфирного времени.
1: Давай, давай, капай, я только вчера вечером плакал в подушку, думаю, столько мероприятий, а куда, ну никуда получается.
2: Итак, с сегодняшнего дня, с 30 сентября, на площадке детской театральной школы города Мурманска в рамках программы «Север. Город. Люди» наградят...
1: Через точку, если что.
2: Да, и через пробел. Наградят стипендиатов и лауреатов премии главы города в сфере культуры, ну а еще... подведут итоги народного проекта «Гимн города-героя Мурманска», который мы с вашим участием писали в том числе в эфире прошлой осенью, и подведут итоги конкурса детского рисунка. И по традиции лучшая работа будет у нас висеть, радовать нас целый год здесь, на фасаде делового центра «Меридиан». Завтра, 1 октября, будет у нас мероприятие, которое называется «Мурманск в сердце каждого», и в Мурманском областном колледже искусств, это бывший музыкальный колледж, пройдет праздничный концерт, где студенты-преподаватели исполнят произведения инструментальные, вокальные, но самое главное про наш север, про наше Заполярье, сочинения мурманских авторов. Переходим дальше. Во 2 октября, где, кстати, пожидает тебя твой покорный, ты вот спрашивал, а где? А можно посмотреть? Не знаю, можно ли будет посмотреть или нет там, потому что доступ, я так понимаю, что только по приглашениям.
1: Да, блин, даже приглашения нет.
2: 2 октября состоится торжественный прием «Вечер города-героя» для почетных граждан Мурманска. У тебя, может, есть такое звание? Двигаемся дальше. Значит, и новые почетные граждане, аж 2 человека. Это директор областного театра «Кукол» Евгений Суханов и скульптор Александр Арсентьев. Им вручат знаки отличия и памятные юбилейные знаки к 110-летию города Мурманска. Ну и самое главное, ансамбль «Русская песня».
1: Йоу, это 2 октября.
2: И Надежда Бабкина. В Мурманском областном...
1: Позвоните мне, я хочу попасть.
2: В драматическом театре. Напоминаю, что это у нас закрытое мероприятие для почетных граждан Мурманска, поэтому...
1: С этого хоровода никто не выйдет.
2: Меха не расчехляйте особо до 2 числа.
1: Вот как, там же место, пространство-то, ну, узенькое, его немного, а кокошники не будут мешать, так сказать, чесать затылки, чесать уши соседей. Вот скажите мне, пожалуйста...
2: Я посмотрю со стороны за кулисы, я тебе расскажу, как там все у них будет происходить.
1: А это Кадышон.
2: Нам Игорь написал только что комментарий в нашем мобильном приложении. Говорит, в это воскресенье я буду на природе отмечать свой день рождения, но и за любимый город не забуду сока пшеничного, грамоток 100, заодно и рыболовный сезон закроем.
1: Ура! Вы молодец большой. Вот это тоже классно. Взять и уйти от большого скопления людей. Вот у меня всегда такое желание.
2: И уходить красиво. Ну, в этом году ты можешь себе это позволить, потому что, так понимаю, не мы с тобой работаем 4 октября на главной сцене.
1: Не, на главной сцене я недалече от главной сцены. Чего ж там греха таить? Мне еще грех жаловаться. Я поеду в славный город Североморск. Потом вот 4 числа буду на ярмарке.
2: А я думал, ты 4 числа поедешь в Североморск. Думаю, какая замечательная традиция 110-летия Мурманска отмечать в другом городе. Рассказывайте и вы, какие у вас планы на всю эту неделю, на каких мероприятиях вы будете как зритель, а в чем планируете участвовать? Может быть, закрытие мотосезона, может быть, игры Юки Гассен.
1: Открытие снежного сезона.
2: Это точно. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение и автохит прямо сейчас звучит про наш город Мурманск.

Ну, конечно, пепл диско-машины Sophie and the Giants у нас звучит. Ты знаешь, если поглядеть на программу нашего... нашего 110-летия Мурманска, и сколько у нас сейчас под юбилей всего делается, то можно подумать, что это самый настоящий paradise, ну, в смысле, рай на земле, в котором мы с вами прямо сейчас живем. Об этом автохит и звучит. У нас, кстати, звонок есть за эфиром. Давай пойдем и пообщаемся.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. С 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо вкусные и полезные продукты. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, мед, чаи, сладости, специи, соленья, масла, одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома, товары для красоты и здоровья и многое другое. Кольский 51 с 11 утра. Подробнее в группе «Мурман Экспо» в социальной сети ВКонтакте.
2: Круиз-контроль. Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
6: Рогозерская, 34А.
5: Телефон 56 77 80. Стахановец.рф.
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-00-128-20.
9: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
10: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
9: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ну вот что-то уже на осеннем нам шепчет погода. Плюс 8, и такая температура, она в городе-герое сохранится, ну, по крайней мере, на протяжении всего сегодняшнего дня. Правда, обещают небольшой дождь. Но будем справедливы до конца. Вчера тоже нам обещали небольшой дождь. Его я, к счастью, не припомню. Надеюсь, что вчерашняя практика повторится и today.
2: В Мурманске у нас прямо сейчас плюс 8 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. По-прежнему ощутимо он здесь летает. Но у нас в центре города точно. Ага. Думаю, что если повыше на террасы забираться, то там еще
1: мурманский,
2: будет...
1: Мурманский, знаменитый мурманский террас.
2: Заборе снимут. Катя Новикова скоро приедет. С ней по этому поводу в эфире тоже поговорим. Обещают нам сегодня максимум до плюс 9 градусов. Днем действительно должны быть те самые дожди. Может быть, они подождут нас все-таки, как в той самой заветной песне. Но и солнце, самое главное, обещают нам, рисуют, что должно выглядывать из-за облаков. Видел, кстати, его в завершении прошлого нашего эфирного часа вон на той стороне залива, где, который сейчас туманом заволокло.
1: Это маяк.
2: Может быть, и...
1: Это немножко надо сфокусироваться. Я вот человек, как в очках, я сразу же вот этим праздным размышлениям не предаюсь, потому как знаю, мое зрение и не так меня подводило.
2: Может быть, и на твой эфирный час солнца тоже хватит в прямом смысле этого слова. Напоминаем, что в Мурманске у нас прямо сейчас плюс 8 градусов. Возвращаемся мы к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Дело в том, что с сегодняшнего дня, с 30 сентября, начинаются праздничные мероприятия к юбилею нашего Мурманска. И за эту неделю подведут итоги народного проекта «Гимна города». Назовут новых почетных жителей, проведут легкоатлетический забег, парад городской спецтехники и закрытие мотосезона. И это еще не все.
1: Да,
2: и завершится все это концертом Полины Гагариной и группы «Ленинград», которую мы с Артемом ведем. По крайней мере, на картинке в нашей группе во ВКонтакте. Вот мы и сегодня узнаем у вас.
1: Дали двум обиженкам, что эфир. Так вот, круто, да. Сегодня мы у вас спрашиваем, на какое мероприятие вы пойдете как зритель, а в чем будете участвовать.
2: Вот нам Нина написала классный комментарий. Редкий, знаешь ты, который пролетает сегодня.
1: Без
2: ругани. Нет. Здесь обычно пишут наши слушатели о том, куда они собираются пойти и как провести грядущее воскресенье, 4 октября. Вот Нина нам сказала, что участвует в массовке, в драмтеатре, в живых картинах, об истории Мурманска.
1: Очень круто. Александр написал, скорее всего, гляну на байкерское сообщество в субботу. Торжество завершится сезон мотопробегом по улице Мурманска. Потом загляну на гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», который развернется на улице Воровского 3 октября с 12 до 24 октября. С 12 такой точностью. С 12 до 18. Вот как раз таки 4 октября я там буду. В воскресенье, если получится, то гляну на заплыв моржей на семечки. Вот там у меня не получится. Но, кстати, на заплыв моржей собирается Соня Бажанова. Не как зрительница, а как участница. Она меня спрашивала вчера: Артем, ты поплывешь? Я после предыдущих выходных немножко простудился, поэтому плескание, купание обезьяны в холодной воде.
2: Ну, конечно, конечно.
1: Они без меня, без обезьян. И на парад городской спецтехники. Ну и, конечно, посещу концерт на центральном стадионе профсоюза и лазерное шоу после него.
2: Вот по поводу, кстати, концерта на центральном стадионе профсоюзов. Перешерстил все соцсети, посмотрел, мне кажется, всю информацию и на сайты городской.
1: И Одноклассники, и ВКонтакте.
2: Вообще закончили. Все. Заглянул в почтовый ящик и не смог найти одну конкретную информацию, где будут размещаться зрители у нас на концерте на центральном стадионе профсоюзов. Предполагаю просто, что на таких хедлайнеров, когда приезжают у тебя одновременно и Полина Гагарина, и Ленинград, придет ну прям большое количество людей. А мест, которые есть у нас на трибунах, есть тоже ощущение, что сильно не хватит на всех. Будут ли выпускать на поле? Вот прямо таки вопрос остается открытым, потому что никакой информации.
1: Ответьте, пожалуйста, Сергей. Позвоните, пожалуйста. Алло, ЖКХ.
2: Не, если у вас есть какая-то информация, расскажите нам об этом, пожалуйста, потому что я никакой информации в открытых источниках найти по этому поводу не смог. А интересно, как это будет.
1: Трубку, звони Авербуху.
2: А давайте еще поговорим с вами про программы, про Авербуха. В частности, да, если вы сейчас думали, что какая-то случайная фамилия пролетела через наш круиз-контроль, нет, тот самый олимпийский чемпион, фигурист, теперь...
1: Муж. Не кнопочки, как
2: это. Галина Сергеевна, режиссер юбилейного шоу, собственно, кстати, из третьего Мурманска, да, Илья Авербух, и вот он, собственно, будет говорить Полине Гагариной: «Пошла!» И группа «Ленинград», проходите, пожалуйста. Предполагаю, что вот такие у них отношения будут.
1: Но он же не дробишь, чтобы девушке вот так вот грубо говорить.
2: Поэтому... Но, кстати, сейчас прям на таком коне. Ну, давай мы с тобой...
1: Дробыш или Авербух?
2: Да, мы с тобой отдельно поговорим. И к разговору про программе, то, что мы вам еще не успели озвучить, у нас 3 октября... Действительно, будет торжественное закрытие мотосезона, поэтому свой вклад в юбилей города внесут и мурманские байкеры. Но вот о том, что ждет нас с вами прямо-таки непосредственно 4 октября, об этом нужно отдельно вам рассказывать. Пока ждем ваших сообщений, на какое мероприятие вы пойдете как зритель, а в чем будете участвовать. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение. Пишите, звоните, давайте общаться.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Приглашаем на осеннюю ярмарку. Всего 5 дней с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо. Одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома. Товары для красоты и здоровья. Большой выбор вкусных и полезных продуктов. Ярмарка работает с 11 утра. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
4: Запрещено для детей.
5: Мама, смотри, я плыву!
6: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
7: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
8: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
2: Вход по предварительной регистрации.
1: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
2: Без возрастных ограничений.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
4: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
5: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Нам Илья оставил только что сообщение в нашем мобильном приложении. Говорит, лучше бы по гаражам сидели. Вчера два гоняли, поднимаясь на задние колеса. Видимо, уже праздновать начали. При мне чуть две аварии чудом не случилось.
2: Видимо, речь идет о мотоциклистах, которые на этих выходных уже в преддверии, ну или во время дня города, закроют свой мотосезон. Вот слезство у Максима будет.
1: Это в копилку нашего сегодняшнего обсуждения. Да, с сегодняшнего дня, с 30 сентября, начинаются у нас праздничные мероприятия к юбилею нашего Мурманска. Вот мы и вам рассказываем, и заодно спрашиваем у наших слушателей, это вы, если что, на какое мероприятие вы пойдете как зритель, а в чем планируете участвовать. Нам Дмитрий написал сообщение в нашей группе ВКонтакте, говорит, нам таких артистов не надо. В очередной раз популярных нету, вот уж 5 лет, как на День города, не пойду. Напоминаем, что у нас в этом году приезжают и Полина Гагарина, и группа Ленинград.
2: А до этого был последний раз и звезд Майданов.
1: Ты давненько, года. Смотрю, не был на мероприятиях.
2: Слушай, ну у нас Лепс был, но это область.
1: Это День области
2: был, области, да. Что еще было?
1: Пелагея, кстати, там приезжал не так давно. Было, кстати, бодренько.
2: Что было? А? Что было день?
1: Это на День области тоже.
2: На День области, приезжала. Понятно. Добро приезжали на День города 2 года назад. А больше каких-то таких сверхмегазвезд я не помню.
1: Видимо, это не те артисты, которые были бы интересны Дмитрию. Если вы нас слушаете прямо сейчас, напишите. Да, кого вот, кто вас бы порадовал, если бы приехал к нам на День города? Вот конкретно Дмитрия спрашиваем.
2: Сейчас такой, Продижи там какие-нибудь, там может быть Green Day.
1: Алексей нам написал сообщение.
2: Алексей Панайотов, я думал, ты к этому идешь.
1: Нет, Алексей Чумаков. Алексей нам написал, всем праздничный свободный привет. Отмечу приезд группировки Ленинград в Мурманск. Свобода и воля есть у этой группы, считает Алексей.
2: Да, ура!
1: Ну и к разговору вообще в целом про 4 октября. Давайте мы немножечко поговорим, что нас ожидает в этот день, потому что очень обширная программа на грядущее воскресенье. Ага. Во-первых, вернется у нас легкоатлетический забег. Не знаю, принимал ты в нем участие когда-нибудь или нет.
2: Нет, вот сейчас думаю.
1: Да, потому что пробег Кола Мурманск будет у нас с 7 утра стартовать, но не только оттуда можно у нас бежать традиционно, можно стартовать и от детской театральной школы. Будет и забег такой коротенький.
3: Малюська!
1: Типа того. В 10 часов начнется у нас торжественная регистрация браков. И в отделе ЗАГС на проспекте Ленина 16А пройдут, внимание, торжественные регистрации с участием творческих коллективов.
2: Ура, товарищи!
1: Как тебе, да, такое? Разумеется, на улице Ленинградской развернется у нас большая тематическая площадка. Тут тебе, пожалуйста, и мастер-классы. И тематические мероприятия. В общем, очень много всего будет у нас на этой обновленной недавно улице. Ну а еще спорт. На разных площадках города, на Семеновском озере в частности, состоится заплыв моржей, соревнования по бегу и гонки на сапах. Интересно, одновременно или последовательно все это будет?
2: Или бег на сапах, бег по сапам.
1: На стадионе Лапландия ждут соревнования по юкигасе, на еще в питанг тоже будут играть. Ну а на разных городских локациях пройдут турниры по шахматам и по бильярду.
2: Я только что в голове придумал гимн питанка. Капитанг.
1: Вот где ты раньше был? Потому что уже сегодня подводят итоги песни к гимну нашего города, к юбилею 110-летия Мурманска. Ты не мог чуть раньше стать талантливым?
2: Ну вот, видишь, эта муза только сейчас меня посетила. Это я имею в виду музыкальное. Так, что еще у нас? Слушай,
1: как говорится, абсолютно верно. А ты говоришь, зачем нам целый час под это обсуждение? Вот, пожалуйста, кульминацией дневной программы 4 октября станет парад городской спец техники по проспекту Ленина. После этого она припаркуется и выставится на улице Профсоюзов. Можно будет ее пойти и рассмотреть.
2: Ага.
1: И напоминаем, что 4 октября в 16 часов до 21 пройдет у нас праздничный большой концерт на центральном стадионе Профсоюзов, который называется «Мурманск в сердце каждого». И вот именно там Полина Гагарина, группа «Ленинград» и лазерное шоу, на которое собираются, кстати, наши слушатели. Но об этом мы давай тоже чуть позже поговорим, есть потому что комментарии, которые хотелось бы прочитать. Вы пока нам расскажите, на какие из этих событий собираетесь вы, в чем будете участвовать. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение, наш телефон. Все для вас открыто. Пишите, звоните.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-4848.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. Для вас разнообразие вкусных и полезных продуктов. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, грибы, соленья, специи, орехи, сухофрукты, сладости, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома.

0: Хата.
1: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
2: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
3: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко дню учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
4: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мос» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70 35 35. Ресторан «Мос», Софьи Перовской, 3.
5: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Круиз-контроль.
9: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
10: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Меня Дмитрий зовут. Доброе утро вам. Вообще планируем приехать на мотосезон закрытия. У нас там есть такой хитрый мотоцикл маленький. Хочу малого посадить, заехать уже какой. Пятый год пытаемся, но

0: что-то не получается доехать, там то сломается, то все сломается. А в воскресенье мы с дочкой будем участвовать как раз, наверное, вот на центральном стадионе, вот в этом Йокингассен.
1: И в этом Йокингассен. Слушайте, ну очень круто, когда еще и приглашают людей для того, чтобы они разделили этот момент счастья, ну и торжества. Я, честно говоря, вот за такой. Меня почему-то садик никто не приглашал. Говорит, Артем Геннадьевич, пожалуйста, придите со своим ребенком, вот поучаствуйте. А мне максимум последнее вчера сообщение пришло. Заплатить, пожалуйста, за рабочую тетрадь ребенка. Все. Сегодня мы в утреннем круиз-контроле разговариваем по поводу юбилея города, который будет отмечаться очень широко. Начиная с сегодняшнего дня начнутся праздничные мероприятия к юбилею города-героя. Ну, во-первых, там мы узнаем гимн города, наконец. Назовут почетных жителей, тут мы, слава богу, всех знаем. Проведут забег, традиционный забег Кола Мурманск. Парад городской техники, спецтехники тоже случится. Ну, закрытие мотосезона, закрытие других каких-то спортивных сезонов на открытых пространствах тоже состоится. В общем, будет интересно. Ну и фейерверком на этом небосклоне красоты совершатся два концерта Полины Гагариной и группировки «Ленинград».
2: Степан еще присоединяется к нашему Дню города, говорит, доброе утро из всех мурманских мероприятий. За 3000 километров только полярную станцию 4 октября смогу послушать.
1: Эх, жалко, там не будут транслировать Йокингассен.
2: Ну, ты подожди, Света та еще выдумщица, поэтому глядишь.
1: Ребята, слушаем. Поздал ему.
2: Александр нам написал в нашей группе ВКонтакте, когда спрашивают, в каких мероприятиях я буду участвовать, хочется ответить в тех, на которые уже пошли мои налоги. То есть Александр, судя по всему, будет участвовать во всех мероприятиях, которые у нас запланированы.
1: Ну, смотрите, не разовитесь, Александр, день, точнее, не день даже, не, почти неделя у вас будет довольно напряженной.
2: Нам слушатель только что написал в нашем мобильном приложении, спрашивает, во сколько Ленинград будет брякать в воскресенье?
1: Алло, во сколько там? Че, во сколько будем выходить там?
2: Знаем мы только о том, что начнется весь праздничный концерт в 16.00, завершится он в 21, и где-то вот в эти 5 часов уложится у нас Полина Гагарина, группа «Ленинград». Во сколько точно они выходят, мы пока такой информации не обладаем. Возможно, ну, даже группа «Ленинград» еще не знает сама.
1: Я вот разговаривал накануне с ребятами, которые принимают участие вот в этом массовом шоу на центральном стадионе. Ну, они говорят без тени сомнений, что вот такого масштаба Мурманск еще не видел. Там приехали специалисты крутые. Ну, и до этого нас они посещали. Давайте уж, чего уж там греха таить. Но вот прям, чтобы разом вот все на одной площадке, да чтобы город это увидел, такого не было.
2: Андрей нам написал в нашей группе ВКонтакте. В принципе, я как-то раз был на салюте, который пускали из сквера на пяти углах, и шикарное звуковое сопровождение было. Все эти цветовые огни не просто накрывали сверху, как зонтик. Больше вроде ничего интересного не помню. В этот раз планирую сходить с ребенком на лазерное шоу. Думаю, ему будет интересно, пишет Андрей. Продолжают у нас приходить сообщения от наших слушателей в этот раз по дорожной ситуации в нашем городе. Катя нам написала, говорит, на улице Карла Маркса полный восторг. Посреди дороги меняют люки, машины двигаются змейкой. Кошмар! Это в районе поликлиники МВД. Надеюсь, что вы сообразили, где этот участок дороги.
1: Многострадальная вообще эта дорога на Карла Маркса, честно говоря.
2: Там продолжается у нас ремонтная работа очень активно. Буквально вчера я там проезжал и думаю, да, поскорее бы, конечно же, там завершилось, потому что с ужасом представляю, что там по утрам-то каждый день происходит.
1: Но ты знаешь, когда все завершится?
2: Ну, конечно.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо большое. А, собственно, эту тему
1: сами... Мы к юбилею города.
2: Конечно.
1: Мы к этому ведем.
2: Эту
1: у нас
2: тему.
1: Все завершается. Вот все, что начали, все завершается к юбилею города. Не считая только площадь, которая находится чуть-чуть недалеко от нашей студии.
2: В утреннем круиз-контроле у вас узнаем, на какое мероприятие вы пойдете как зритель, а в чем будете участвовать лично. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Оставляйте ваши комментарии. Совсем скоро будем подводить итоги нашего утреннего эфира.
3: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Еще буря идет у нас со стороны залива прямо сейчас. Тут не то, что солнце, вообще ничего не видно на той стороне. Я думаю, что скоро все это окажется здесь у нас и не только в центре нашего города. Хотя нас здесь уже окропило, нашу студию, как говорится.
1: Вот и прекрасно, да. Судя по окнам, что-то за окном происходит. Но мы сейчас с вами сделаем маленькую остановку, дабы подвести итоги сегодняшнего общения. Ну, во-первых, на дорогах практически везде все хорошо, не считая улицы Карла Маркса, где меняют сейчас люки. Другого времени, извините, не было.
0: Я думаю, что там люди делают немаленькую остановку. Там некоторые прям хорошо, так знаешь.
1: Слушай, надо раньше выезжать. Вот что я хочу тебе сказать. Вот чуть-чуть пораньше.
0: Поработайте в утреннем шоу.
1: Конечно, вот и все хорошо. Ну, давайте еще посмотрим, какие нам сообщения оставляли в нашей группе ВКонтакте. А сегодня, напомню, с сегодняшнего дня начинаются праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею, к 110-летию города-героя. И вот мы у вас спрашиваем, в каких вы принимаете участие как зритель, а потому что вот такие масштабы, мы можем себе позволить задавать такие вопросы, либо как участник.
0: Нам Дмитрий написал сообщение в нашей группе во ВКонтакте. Ленинград запретит, надо и приезд к нам не нужен для города.
1: Согласен! Сказал бы кто-то.
0: Сказал
1: другой.
0: Бы Дмитрий, скорее всего, но странно это от тебя слышать. Возможно, а Дмитрия смущает, что на юбилей города Мурманска приезжает Ленинград.
1: А потому что, извините меня, Мурманская область некогда была
0: Ленинградской. Целых 10 лет, между прочим, да. Но ты знаешь, я думаю, что вне зависимости от комментариев вот сейчас в моменте, который оставляет наши слушатели, я подобное отношение, ты знаешь, испытывал у школьников, с которыми я какое-то время работал, когда вот ты с ними начинаешь делать последний звонок. Они такие, да нам вот не надо вообще ничего, у нас другие вообще планы, все это мимо нас проходит. Но чем ближе к заветной дате подбирается, тем больше они в это вовлекают. А потом первые, кто, собственно, стоит и плачет на этом событии от переполняющих эмоций. Я надеюсь, что...
1: Медлячок.
0: Да, но плачет под него, понимаешь, вопреки тексту этой песни. Я надеюсь, что что-то похожее и с нами тоже случится, и катарсис какой-то все-таки мы и с вами испытаем от переполняющих нас эмоций по поводу 110-летия Мурманска. Такое, как говорится, раз в жизни только бывает. Потому что, да, 110-летие дважды у нас не повторяется, каким бы шикарным и широким оно не было для нас.
1: Ну, с чем я вас и поздравляю. Я уже не появлюсь на этой неделе в студии Power Hit Radio, поэтому смею поздравить вас здесь. Возможно, кого-то я увижу на пробеге Кола Мурманск, кого-то увижу на Семеновском озере, возможно, с кем-то поздороваюсь на улице Володарского. Ну, а вам, Сергей, говорю хорошего дня.
0: Спасибо, Артем Моисеев. Закрываем мы утренний круиз-контроль на сентябрь, уже в октябре услышимся. Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку с 30 сентября по 4 октября. Вкусные и полезные продукты, одежда и обувь, аксессуары, текстиль, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон Мурманэкспо, Кольский 51. Подробности в группе Мурманэкспо в социальной сети во ВКонтакте. Артем Моисеев, спасибо тебе. Услышимся, увидимся. Мы продолжаем наше утреннее шоу. На сейчас «Двое против сна» на 104.5.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Перестань читать в темноте и оторвись от телефона. Глаза испортишь. Эту фразу много кто слышал в детстве, а теперь повторяет своим детям. Сегодня хочется развеять очередное всеобщее заблуждение. На Power Hit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Важенова. Здравствуйте. Экраны и вот это кинематографичное чтение с фонариком под одеялом не способны физически ухудшить зрение. Они вызывают лишь сильную мышечную усталость, а именно спазм целлярной мышцы в глазе. И сразу поясню и вам, и себе, это внутренняя мышца глаза, которая отвечает за настройку фокуса при переводе взгляда с близких предметов на далекие и наоборот. Когда мы 8 часов смотрим в таблицу Excel на расстоянии 30 сантиметров, эта мышца напряжена до предела. Это равносильно тому, чтобы держать тяжелую гантель на согнутой руке весь рабочий день. Конечно, спазм – это неприятно, но абсолютно обратимо, достаточно просто отдохнуть. А вот настоящая близорукость, миопия – это структурная деформация, когда глазное яблоко чрезмерно вытягивается в длину. И главный виновник здесь не гаджеты, а катастрофическая нехватка дневного света. Освещенность измеряется у нас в люксах. Офис, кабинет в школе или квартира – это жалкие 300-500 люкс. А вот улица, даже в серый пасмурный день – от 10 тысяч люкс. Масштабные метаанализы в офтальмологии раскрыли потрясающий механизм. Кстати, исследовано 22 тысячи детей. Нашей сетчатке критически нужен именно уличный уровень света. Только мощный световой поток запускает в сетчатке глаза выработку дофамина. Этот гормон тормозит излишний рост глазного яблока в длину. Доказано, что дополнительные 2 часа на улице при дневном свете снижают риск развития близорукости на 50%. Видите, опять мы возвращаемся к прогулкам, чтобы доказать, насколько всесторонне они полезны. Причем абсолютно не важно, сколько времени после прогулки вы с ребенком будете резаться в приставку, а в офисе будете сводить таблицы. Посыл таков, что зрение падает не от того, что мы смотрим в смартфоны, а от того, что мы делаем это, сидя в четырех стенах. Соня Важенова, 2 минуты с пользой.

0: Ну как, попала ты под дождь сегодня утром или нет, Катерина? Доброе утро.
1: Слушай, да, всем привет, доброе утро. Я как раз-таки шла с мыслью о том, чтобы сказать, ребята, обязательно приходите зонтик или дождевик, или что-нибудь, я не знаю, какую-нибудь панаму от дождя. Потому что нет, нет, да вот этот вот мелкий, мерзкий дождик все-таки срывается.
0: Какая-то в тебе старуха сразу проснулась.
1: Слушай, старуха была во мне и проснулась, и вообще вот эта ворчащая женщина и дамочка, или как там ее еще назвать?
0: А, это от тебя сообщение пришло, что это на мобильном приложении?
1: Да, капец, какой творится на Карла Маркса, друзья. И ведь ни одного человека, который должен как-то урегулировать эту ситуацию.
0: Ну давай еще раз расскажем в подробностях, что там происходит, и конкретный участок укажем.
1: Ну, больше месяца, мне кажется, да?
0: Продолжаем рассказывать. Пока остается эта проблема.
1: Карла Маркса сейчас там что делать? Сейчас там как будто кроты нашествие на наш город совершили. Там просто посреди дороги, видимо, меняют вот эти канализационные люки, и все так вот перекопано, большие вот эти вот горы асфальта, машины едут змейкой. Это, конечно, еще та забава. Все вообще там стоит, друзья.
0: Наконец-то, понимаешь, пригодилось вот это, на что тратили люди в начале 2000-х, когда играли на старой Nokia в змейку, понимаешь?
1: Да, мужчина наконец-то. Там реально
0: ведет
1: так,
0: фуры
1: реально.
0: Такой, а не зря тратил
1: не
0: время.
1: Не зря, там, где, конечно, есть где развернуться, ага.
0: Давай про потенциальные приятности поговорим. Собираешься ли ты идти на концерт Полины Гагариной и группы Ленинград?
1: Ну, я вот думаю, но мне больше, наверное, в этой ситуации лазерное шоу привлекает.
0: А ты знаешь, ты на стороне наших слушателей, потому что сегодня об этом нам писали, что собирается идти именно на эту часть нашего концерта.
1: Мне нравится, как Полина Гагарина, голосиста прекрасная, совсем недавно смотрела ее концерт по телеку. Ну, группа Ленинград была тоже на их концерте, но в данном случае лазерное шоу мой фаворит.
0: А что-то из забытого сейчас у нас прозвучало — концерт по телеку.
1: Да, и у меня бывает такое по пятницам.
0: Что-то из коллекции гостелерадио сейчас нам Катерина принесла в наш моднейший эфир. Ну что ж, начинаем наше утреннее шоу «Двое против стара» 104.5. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. «Двое против сна».

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
6: Открыто. Запись с 3 октября. Звоните 700-145.
7: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
8: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
9: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442.
11: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: А так хорошо все у нас начиналось этим утром. Я даже солнце увидел в первой части нашего утреннего эфира. Все, тебя дожидался, Катерин. Думал, вместе будем с тобой стоять и на него смотреть.
1: Ну, слушай, ну как будто бы где-то лучи еще его дают небольшой отсвет, но тем не менее надвигается прямо вот от зеленого мыса. Сейчас мы можем с Сергеем наблюдать. Вообще не врем вам абсолютно. Какая-то гадость. Но, видимо, дождь усилится.
2: Да, а он, собственно, здесь уже этим пульверизатором орошил нас в центре нашего Мурманска. У нас прямо сейчас, если посмотреть на наш термометр в студии, плюс 7 градусов, и обещает нам сегодня, ну, максимум до плюс 9. В общем, далеко с вами не убежим.
1: 12 не будет уже, все. Нагулялись, ребята, осень настала.
2: Ты знаешь, да, говорил я сегодня об этом вот тоже в первом часе нашего утреннего эфира, о том, что когда у тебя 30 сентября на календаре, выделываться насчет погоды, это прям последнее дело. Не в пуховиках, и на этом должны быть уже благодарны.
1: Сережа, вы в субботу заглядывали в воскресенье на 3 и 4? У нас там мероприятия большие.
2: Ты знаешь, если посмотреть прямо сейчас, то обещают нам в субботу и воскресенье плюс 11 градусов.
1: Так.
2: Да, обещают небольшие осадки, но опять же, хорошо, что без снега, хорошо, что не хотя бы в жидком виде пока.
1: Это туда, ближе к 14 октября.
2: На нас накапают, и ты знаешь, когда вот такие большие артисты, вне зависимости от вашего отношения к ним, все-таки Полина Гагарина и группа «Ленинград», это действительно, да, большое событие в нашем городе, люди придут, то есть мы с тобой, в любую абсолютно погоду, а прямо сейчас в Мурманске плюс 7 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели, что бы было, что ответить? Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Когда речь заходит об имуществе супругов, чаще всего на ум приходит золотое правило. Все, что нажито в браке, общее. На практике же все устроено чуть сложнее. Закон действительно защищает совместные интересы супругов, но при этом четко выделяет и личное имущество, то есть то, что не подлежит разделу и остается за конкретным человеком, говорит эксперт программы юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: Понятие общего имущества супругов происходит от понятия общего бюджета супругов. То есть весь заработок от трудовой, предпринимательской иной деятельности, который имеет каждый из супругов, является общим. И, соответственно, закон исходит из того, что любое имущество, приобретенное супругами в браке, является общим имуществом, поскольку оно приобретено за счет общего бюджета супруга.
2: Соответственно, общее имущество супругов может быть разделено при разводе при заявлении соответствующих требований.
3: Личное имущество каждого из супругов – это имущество, которое не относится к понятию общего бюджета супругов, то есть не создавалось за счет этих денежных средств. К личному имуществу можно отнести имущество, приобретенное каждым из супругов до брака. К личному имуществу также относится все, что получено супругом по безвозмездной сделке. Это дарение, договор приватизации, факт наследования.
2: Такое имущество будет являться личным и, соответственно, не будет разделено при расторжении брака. Кроме того, к личному имуществу каждого из супругов также относится имущество, которое было приобретено на деньги, вырученные от продажи добрачного имущества. Но, как отмечает Антон Северин, происхождение денег суду нужно будет доказать.
3: К примеру, у супруги имеется имущество, которое не относится к понятию совместно нажитого, которое было ею унаследовано. И вот супруга в период брака продает это имущество и в браке приобретает на эти деньги новое имущество, квартиру. Соответственно, эта квартира не будет рассматриваться как совместное имущество супругов, не будет делиться при разводе.
2: Закон также позволяет изменить объем личного и общего имущества супругов в брачном договоре. В нем можно указать на то, что имущество, которое в соответствии с законом может рассматриваться как общее, будет личным.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Струймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
5: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое.

0: Золото чарта.
1: Я надеюсь, Катя Новикова сможет сейчас говорить, потому что она радугу только что за окном увидела там. Прям вы бы слышали.
2: У меня восторг, друзья.
1: Держали за ноги сейчас, чтобы смогла сфотографировать ее.
2: Ну ладно, давайте все-таки отправимся в путешествие. Поглядели, сфотографировали и ладно. Отправляемся мы в страну сегодня, очертания на территории которой напоминают силуэт петуха. И вот если действительно приглядеться...
1: Почему ты на меня смотришь сейчас?
2: А мне на кого смотреть?
1: Согласен, двигаемся дальше.
2: Действительно. Вот если приглядеться, то можно заметить, что якобы клювом своим он упирается в Венгрию, хвостом соседствует с Австрией, лапки расположены около Хорватии, ну а все остальные части омываются Адриатическим морем. Представили? Поехали дальше. Туристов, которые впервые попали в эту страну, удивляет тот факт, что здесь практически, там вернее, нет очередей, и рабочий день у них вообще до 3 часов всего лишь длится, ну максимум до 4 часов. Рай для спелеологов это место. Это те люди, которые могут любят по пещерам полазить, что-нибудь там разведать, посмотреть, потому что больше 10 тысяч пещер на территории этой страны. Есть еще там чего примечательного-то. Сладкий рулет с различными начинками. Традиционное у них блюдо называется потица. И прям такое оно праздничное блюдо. А если они что-то к нему подают в качестве напитков, то это в основном какие-нибудь там настойки на основе груши. Мы сегодня, друзья, в Словении, если непонятно.
1: Ну, после потицы-то, конечно, там либо Словакия, либо Словения.
2: Ну, вот так, да, Словения вариантов. Сегодня.
1: Выбирали с вами сегодня. Поджидает нас там с вами Флоу Райда и Сиа, известные
2: как
1: персонажи. Обычно по отдельности, а тут они аж с 2011 года в дуэте сошлись. Причем изначально вообще должна была там подвывать не Сиа, а Кэти Перри. Для нее, собственно...
2: Не получилось бы подвыть-то.
1: Эту композицию и писали, и Сиа проходила просто как автор этой композиции. Которую она сама, собственно, и создала. Но продюсер этого трека, Дэвид Гетта, кстати,
2: прекрасно,
1: который всех и объединил, говорит, нет, давайте-ка мы лучше, наша австралийская подруга, тебя запишем. И говорит, и полгода я пыталась выдать тот самый нужный вокал, но Дэвид говорит, нет, не то, еще и еще и еще раз.
2: Ну, ты как будто присутствовал при этом, при всем, так рассказываешь.
1: Я просто сильно понимаю эти ощущения, я их тоже периодически испытывал и продолжаю, знаешь, нет, да на себя примерять. Что из этого получилось и стоило ли полгода года ходить в студию, чтобы записывать свой вокал, узнаем прямо сейчас, послушав Флоу Райда и Сиа сегодня у нас в золоте чартов в Словении.
0: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70 35 35. Ресторан «Мосс», Софья Перовская, 3.

0: нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж». 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж. Цветы» с доставкой по Мурманской области.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70 35 35.
4: Запрещено для детей.

0: Фактомат.
1: Разыгрываем годовой абонемент на матчи хоккейного клуба «Арктика». Если вы желаете себе его заполучить, 488-448, звоните к нам в студию.
2: Да, сегодня, кстати говоря, мало того, что среда, так еще и вообще в принципе последний день сентября, 30 сентября на календаре, 30 дней в этом месяце. И давайте же поиграем, разузнаем, что за день такой сегодня.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, кто на связи?
3: Да, здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Юрий, здравствуйте. Напоминаем правила нашего фактомата. Будем вам сейчас в течение двух минут рассказывать про события сегодняшнего дня и факты, которые связаны с этими самыми событиями. Ваша задача — отвечать только да или нет, в зависимости от того, согласны вы или чуете какую-то неправду здесь на 104.5. В этом моменте, да, может быть, пробегает она периодически, но только для интереса вашего.

0: же игры. Катерина, готова вам плюсики уже выставлять?
1: Да, и пожелать удачи тоже готова, поэтому, Юрий, желаю вам удачи. Давайте начинать.
0: Вперед! По народному календарю вселенские бабьи именины. И именины обычно праздновали 3 дня. Верите в такое?
2: Да.
0: Прославляли, потому что мудрость и женские добродетели. Веру, надежду и любовь.
1: Вот, не забудьте поздравить.
0: По 3 дня на каждый получается. Да. 30 сентября. Международный день переводчика. Живых языков в мире осталось ровно 500. Да или нет?
2: Нет.
0: И вы правы абсолютно, их почти 7000, Екатерина. Ого. А мы с тобой с одним разобраться не можем никак. Сегодня еще и день интернета в России. Согласно первой переписи населения русскоязычного интернета, доступ к сети имел 1 000 000 россиян. А? Как считаете?
1: 1 000 000 россиян?
2: Нет.
0: Между прочим, в 1998 году уже столько людей зависало в этом самом интернете. Я тоже был сильно удивлен. В 1452 году Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга, и это была Библия. Все верно?
2: Нет.
0: Ну а на сих пор Библия Гутенберга, знаете ли? Катя, сейчас снова не плюс, да, нужно поставить. 1791 год, в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». И это его последняя опера. Ну, хоть в это вы верите?
1: Верите?
2: Да.
0: И правильно делаете. Представлена она в Венском театре всего за два месяца до смерти композитора. 44 года назад создан камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Инструмент Спивакова – это, конечно же, аккордеон. Все верно?
1: Аккордеон?
2: Нет.
0: Он знаменитый скрипач. Все-таки, да, ваш плюс еще один вам достается. В этот день родился производитель именной жевательной резинки Уильям Ригли Спермин, хочется добавить.
1: И это, он младший.
0: Да, и он придумал класть вкладыш в упаковку жевательной резинки. Может такое быть?
1: Жвачка, да, с вкладышем.
0: И это был, кстати, очень успешный маркетинговый ход. Успеваем последний вопрос сегодня, потому что свой день рождения отмечает актриса Моника Беллуччи. И помимо итальянского, она еще владеет и арамейским языком.
1: Ну
0: как вам? Да,
2: да, да, да.
0: Выучила она его специально для роли фильма «Страсти Христовы». И это еще одно украшение этой шикарной женщины.
1: Все, Юрий, хорошо вы сыграли, очень даже хорошо. Всего лишь 2 промашечки и 6 правильных ответов.
0: Ну, отлично.
1: Мы вам аплодируем.
0: Вот в серединке, да, Юрий, чуть-чуть дрогнул.
1: Но
0: потом прям
1: незначительно
0: выровнялся и, да, уже претендует на годовой абонемент от хоккейного клуба «Арктика». Матчи домашние, напоминаем, стартуют вот уже совсем скоро. 9 октября впервые в новом сезоне выйдет на лед наш хоккейный клуб. Играем с «Динамо Карелия». И открываем мы с вами серии домашних игр. Так что выбирайте для себя тот, который вам подходит. А я надеюсь, вам подходят все.
1: Ну и вообще за целый год-то можно будет сходить.
0: Клюшки на лед, Арктика вперед. Да, давайте поддерживать нашу команду. Ну и продолжаем двигаться по нашему утреннему эфиру. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: За окном становится у нас более-менее ясно. Надеюсь, будет сейчас и понятно более-менее с новостями сегодняшнего дня. Последние, кстати, сентябрьские новости 2026-го.
4: Ну да, последние новости этого сентября. Давайте подключайтесь к нам. Если есть о чем рассказать, что заметили в нашем городе, сообщите. Нам очень все это любопытно. Три аварийных дома снесли в Мурманске прямо в один день. Все это произошло накануне. Аварийные двухэтажки были расселены. Это дома на улицах Радищева, на Зеленой и на Фрунзе. Дом номер 55 на Радищева, 39 на Зеленой и 28 на Фрунзе. Как отметил глава города Иван Лебедев, самый старый дом из этих трех был построен в 1939 году. Посчитайте, сколько лет? Много. Ну и напомню, в планах до конца этого года снести 50 аварийных домов. По таким моим личным подсчетам, учитывая ту информацию, которую я сообщаю в выпусках новостей, порядка 20 домов уже снесено.
3: Ты знаешь, очень бы хотелось, что вне зависимости от наступления дня города 4 октября, стадии столетия,
4: да,
3: хотелось бы, что вот эта практика вообще непорочная продолжалась у нас. В Мурманске, как человек, который...
4: И темпы хорошие взяли.
3: Как человек, который вырос на жилстрое, вот прямо сейчас смотрю, где там на Фрунзе 28 еще один очередной дом снесли, там прям еще можно работать и работать. Вот чем глубже туда погружаешься, тем, соответственно, задача тебе все больше начинает появляться.
4: Район практически нетронутой строителями.
3: Ну, в каком-то смысле, да. То есть, если вот это его центральная часть жилстроя,
4: конечно,
3: и такие понятия у нас теперь в новостях появляются, он, конечно, классными сталинками застроен, которые сейчас еще и подкрасили. Здесь все супер, но чуть-чуть с дорожки отходишь, и там, о, дивный новый мир для тебя тоже открывается.
4: Можно водить экскурсии, я думаю.
3: Не стоит по тем краям.
4: Подумайте.
3: Это гетто, пожалуй, лучше все-таки по возможности деликатно обходить стороной.
4: Новый комплекс фото-видеофиксации нарушений заработал на пути к аэропорту Мурманск. На 17-м километре автоподъезда к аэропорту введен в эксплуатацию комплекс «Кордон Кросс», называется он. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Оборудование успешно прошло тестовый период. И вот уже с 16 сентября в полном режиме оно работает. Напоминаю, на 17-м километре. «Кордон Кросс» осуществляет оперативный видеоконтроль за дорожным движением. Система распознает регистрационные знаки, фиксирует нарушения правил дорожного движения, включая правила остановки и стоянки, ну а затем в автоматическом режиме передает данные в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД.
3: Ну, я очень надеюсь, что есть у нас еще и то ведомство, вот, в которое стекаются все заявки, и они придумывают названия для новых проектов. У них очень много просто работы, поэтому они не успевают всем прям стильные, классные раздавать. Ну, «Кордон Кросс».
4: «Кросс». «Кросс», ну, причем все за главными буквами. Возможно, это какая-то аббревиатура. Но разузнайте.
3: Будем следить, как говорится, да, за развитием.
4: Остаемся мы в Мурманске. А в Мурманске планируют отремонтировать улицу Баумана. Власти города, да, приняли такое решение. Не замораживать средства финансовые, которые сумели сэкономить в ходе проведения конкурсных процедур, но все-таки оперативно их направить на ремонт дополнительного дорожного объекта. Согласно проекту, на улице Баумана предстоит полностью обновить почти 9000 квадратных метров проезжей части. Кроме того, дорожники отремонтируют и в нормативное состояние проведут пешеходные прилегающие тротуары. И контракт на проведение вот этих внеплановых, скажем так, работ доверили подрядной организации, которая ранее успешно уже себя зарекомендовала и успешно сдала технически сложный и трудоемкий дорожный объект. Это улица Академика Павлова. Да, напомню, что там работы уже завершены более чем на 90%.
3: А это они так завершены,
4: теперь,
3: да?
4: Да. Но там осталось совсем немножко. Тактильную плитку уложить, и, в общем-то, объект будут уже принимать. Готов. Ну, вот эта подрядная организация, в том числе, будет теперь ремонтировать улицу Баумана. Да.
3: Ты знаешь, отдельно, конечно, радуюсь, когда не только по центру проходят эти ремонтные работы,
4: это
3: и других
4: важно.
3: Районов тоже это касается. Надеюсь, что на этом участке дороги достаточно стремительно, быстро, качественно и слаженно все пройдет, потому что этот перекресток насыщенный, мне кажется, вообще в любое время суток. Если он будет сейчас у нас парализован, чувствую...
4: Ой. Это прям как Карла Маркса сейчас.
3: Много звонков будет у нас поступать. Как там, кстати, про Карла Маркса? Расскажи нам еще раз. Екатерина, давай.
4: Слушайте, почему я? Я думаю, может быть, там уже
3: что-то изменилось. Могу процитировать твое же сообщение.
4: Слушайте, но сегодня утром на Карла Маркса, на подъеме, да, от улицы Софьи Перовской, туда в сторону Карла Маркса, в сторону улицы Буркова, там как будто бы было нашествие кротов по середине дороги. В общем-то, раскопаны вот эти места, где находятся канализационные люки. Более того, там привезено достаточно много строительного материала, из которого будут, собственно, ну, формировать там асфальт, асфальтобетонное покрытие и прочее, прочее. Автомобили там передвигались змейкой. В прямом смысле этого слова.
3: Я считаю, что 8 утра – это идеальное время, чтобы в центре города начинать какие-то дорожные работы. Предлагаю это взять за правило.
4: Да, посмотрим, как будет складываться там обстановка по возвращении домой. Тоже любопытно очень. И что-то успеют сделать. Так, друзья мои, что еще хочу вам рассказать. Это будет последняя новость этого выпуска. В Мурманске ЗАГС может перейти на круглосуточную работу.
3: О, да.
4: Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. В общем, что сказали? Надо доделать сервис по круглосуточному бракосочетанию. Особенно это интересно в полярный день. Но начнем мы с полярной ночи. Запрос есть. Будут бракосочетания под северным сиянием. Это я цитирую главу нашего региона Андрея Чибиса. Ты кстати, знаешь, летом, летом угу. уже была такая практика. Проводил ЗАГС акцию росписи, значит, в полярный день. И это было пару лет назад. Нет, или в прошлом году, в 25-м. Все-таки это было в 25-м году, прошлым летом, друзья мои. Вот, да, уточняю.
3: Ты знаешь,
4: кто-нибудь очень... поженился в полярный день? Расскажите нам об этом.
3: Ты знаешь, очень много новостей у нас вот на этой неделе было связано именно с ЗАГСом, потому что еще появился отдел ЗАГСа регистрации детей и в перинатальном центре нашего Мурманска.
4: Да, но это очень удобное такое подспорье, потому что не нужно будет никуда ехать молодым, ну, так сказать, новоиспеченным родителям или те, которые уже не первого ребенка будут регистрировать. В общем, свидетельство о рождении можно будет получить прямо в перинатальном центре.
3: И еще услышал классную формулировку по поводу работы ЗАГСа 4 октября. Дело в том, что в этот день, в 110-летие нашего Мурманска, пройдут торжественные регистрации браков на проспекте Ленина, 16. Внимание, с участием творческих коллективов. Мне вот просто интересно, а можно выбирать, кто будет тебя сопровождать? Или кто достанется...
4: Группа Ленинград или Полина Гагарина?
3: Нет, вот народный хор поможет. Или все-таки жонглер. Можно как-то выбирать. Я думаю, что вот здесь-то наши коллективы, понимаешь, наконец-то и пригодятся.
4: Наконец-то. Нет, наши коллективы, они всегда прекрасны, они всегда с большой отдачей перед мурманчанами выступают. Но я думаю, на торжественных бракосочетаниях еще, наверное, это будет такой уникальный опыт.
3: Ну, такого у нас еще я не припомню.
4: В общем, друзья, посмотрим, кто же все-таки захочет расписаться и под северным сиянием. Полярный день-то мы уже все, так сказать, прошляпили. Насколько эта инициатива
3: обожаю,
4: будет...
3: Наши выпуски новостей.
4: Реализовано.
3: Вот эти твои тонкие, хлесткие, интеллигентные формулировки. Полярный день прошляпили. Спасибо, Екатерина Новикова.
4: Можем себе иногда позволить, друзья. Все, всем хорошего настроения. Еще будут выпуски новостей совершенно серьезные в 12, 14 и 16 часов.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
2: Катя Новикова и Сергей Сачков.
1: Двое против сна.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
4: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.
5: Утром по будням на 104.5 FM.
6: Let's go.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вырханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский, 51/8.
2: Катя Нойкова прожужжала всему офису про радугу и вам тоже сейчас с удовольствием расскажет. Да, Катерин?
1: Да, но только она уже исчезла, эта радуга, но как коромыслая висела прямо над нашим всем заливом.
2: Впервые прогноз погоды будет длиться сейчас 17 минут, потому что Катя будет восхищаться, я думаю, еще долго-долго вспоминать, как красиво у нас сейчас было в нашем небе. Ну, кстати, посмотри, тоже вполне себе приятно после вот пульверизатора, который был у нас здесь в прошлом часе, смотреть далеко, это, конечно, уже большое достижение.
1: Ну, возможно, что еще раз сегодня будет радуга, потому что дождь-то точно сегодня еще польет в районе обеда. Вот нам сообщает сайт погодный.
2: Ну, а с таким-то ветром не мудрено, потому что ветер северо-западный, главное, до 11 метров в секунду, вот он и гоняет дождь туда-сюда. Я не думаю, что он тоже в восторге от этого, но кружит здесь вокруг Мурманска осадки в течение всего сегодняшнего дня. Обещают на максимум до плюс 9 градусов и сегодня, и завтра, в общем, в ближайшие дни где-то в этих пределах будем находиться. Ну и световой день, наверное, пора уже о нем поговорить.
1: Ой, 18:18, солнце уходит за горизонт.
2: Так что работу можно заканчивать наконец-то по часам, если вы увидите, что все, окончательно выключили свет у вас за окошком. Это значит, что и компьютер тоже можно выключать и до завтрашнего дня уходить. Напоминаем, что в Мурманске прямо сейчас у нас плюс 8 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт», свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство – качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск».
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
2: Вход по предварительной регистрации.
1: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
2: Без возрастных ограничений.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
6: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше.

0: Спортивная грамота.
1: Ты знаешь, очень интересные метаморфозы произошли со спортивными новостями, лично с моими на этой неделе. Я-то потому что собирался рассказывать тебе про прощальный матч Вагнера Лава, который тут состоялся в Москве. Но да, Макс Байков не подкинул одну новость. Слава Каверин и того, другие новости, как говорится, сегодня у меня в спортивной грамоте. Но новости-то классные. На самом деле дело в том, что игрок фарм-клуба Тульского Арсенала...
2: Да, я тоже это вчера встретила.
1: Зовут его Артем Лыгин. Вот ты встретила, я рассказываю.
2: Давай, молодец.
1: Забил в одном матче 21 гол. Во-первых, давайте прореагируем.
2: Вы вообще это представляете? Один, что ли, он играл на поле? Где все были? Ну нет, какой-нибудь еще там был, наверное, защитник все-таки.
1: Был точно вратарь.
2: Хорошо работал, и вратарь
1: команды,
2: тоже.
1: Который пропускал все эти 21 мяч и вошел в историю Артем, в историю отечественного футбола, как самый результативный игрок в одной игре. 34-летний нападающий новомосковского химика оформил 7 хитриков во время одной встречи с Ефремовской девяткой.
2: Вот, это интересно.
1: Название классное, да, у команды?
2: Да,
1: как
2: да,
1: будто
2: да.
1: Под допингом играют постоянно. В среднем на один гол ему потребовалось 4 минуты. Рассчитали уже статисты, и всего на счету Лыгина 194 гола в различных турнирах за 103 игры. Ну а рекорд на областных чемпионатах до этого принадлежал Роману Прозорову из ГПС «Мурманск». В 2019 году он заколотил 10 мячей Оленегорску, но Лыгин превзошел его дважды и даже на третий круг все-таки успел пойти.
2: Ну, продолжим футбольную тему. Французский футболист завершил почти 20-летний сотрудничество с Nike и стал партнером швейцарского спортивного бренда «Он». Сейчас речь идет о Мбаппе, Килиан Мбаппе. Есть такая песня. Компания одновременно объявила о запуске собственного футбольного направления. Я имею в виду вот этот швейцарский бренд, но до сих пор они прежде всего занимались экипировкой для тенниса и беговой экипировкой. Мбаппе не просто станет лицом новой компании, и он также получит долю в компании «Он» и будет участвовать в разработке футбольных продуктов. В первую очередь речь идет о бутсах, которые компания планирует вывести на рынок уже в следующем 2027 году. Ну и немало видела я фотографий. Конечно, лицом компании он стал, с Найком покончил,
1: а
2: но бутсы остались.
1: Это точно. Ну а теперь наша экспресс-рубрика новости от Вячеслава. На чемпионате мира по велогонкам массажист поучаствовал в заезде.
2: Отлично.
1: Все новости, которые Катя видела, я вам зачитываю.
2: Ой, как хорошо.
1: На чемпионате мира по шоссейному велогонкам в Монреале в заезде принял участие массажист сборной Словакии.
2: Почему, вы думаете, так произошло?
1: Он на самом деле не просто массажист, бизнесмен, да. Коуч и заодно и бывший велосипедист профессиональный, но последний раз участвовал в соревнованиях 9 лет назад. Два словакских велогонщика столкнулись с травмами. И заявить на чемпионат новых спортсменов к этому моменту уже было невозможно. А если бы их сборная не вышла на старт, они потеряли бы очки, это могло бы негативно сказаться на шансах спортсменов пройти квалификацию на Олимпийские игры. И тогда массажист команды вспомнил в себе, как говорится, былое велосипедное прошлое. Как сказал главный тренер команды, ты наш единственный вариант. И он сел и 100 километров проехал.
2: Ну, ты так понимаешь, что это командная работа называется, да?
1: Как признавался потом сам массажист, выступление на чемпионате мира, это мечта любого велогонщика, это гонка всей моей жизни, поделился он. Все это, конечно, очень очаровательно. Но ты знаешь, когда массажист выходит на старт, а при этом два гонщика столкнулись с травмами перед этим, какой-то заговор и подлог.
2: Ты думаешь?
1: Чувствую я в том кабинете.
2: Для исполнения мечты?
1: Ну что не сделаешь, чтобы на велике-то прокатиться?
2: Сегодня ночью стартует новый сезон НХЛ. 56 русских игроков, разбросанные по 26 командам, будут бороться за кубок Стэнли. Собрали всех, за кем следите. Перечислять надо? Не надо.
1: Ты знаешь, я тут в нумерологию, в прикладную уже начал впадать, потому что, смотри, 56 игроков,
2: да, 26 команд.
1: Да, сегодня у нас
2: по 4
1: 30 сентября 2026 года. Ты чувствуешь?
2: Да, чувствую.
1: Пока
2: чувствую.
1: Я ничего не чувствую, хотел у тебя узнать.
2: В общем, россиян лишь нет в 4 клубах. Это Баффало, Ванкувер, Даллас и в Сиэтле нет. Ну, а и Вашингтон Кэпелс, там Овечкин, и Тампа Бэйл, Василевский, Кучеров, Михеев, Мини Сота, Капризов, Тренин, Шабанов, Юров и все другие, не буду всех перечислять. В общем, смотрим, болеем, все-таки да, болеем.
1: Это, собственно, опять в...
2: Болеем по-разному.
1: К нашему Вячеславу Каверину, который следит, очень следит сильно за играми НХЛ. Выбирайте свой спорт и, да, пускай хотя бы таким он у вас в вашей жизни будет оставлять, а точно будем вам рассказывать, что же интересного в мире спорта за это время происходит.
0: Спортивная грамота.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: РЖД Медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, /1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходимы.

0: группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Продолжаем мы с вами разыгрывать годовой абонемент на матчи хоккейного клуба «Арктика». Напоминаем, что этот сезон начинается у нас с большой домашней серии 9, 10, 16, 17 и 21, 22 октября. Все за один месяц аж 6 домашних матчей проведет наш хоккейный клуб.
2: Но не сертификат, а абонемент мы разыгрываем на целый год. А сколько этих игр будет в году, пока это нам еще неизвестно. Но в любом случае нужно побывать хотя бы на одной игре хоккейного клуба «Арктика», чтобы продолжить их поддерживать и целый год.
1: И сделать это можно абсолютно бесплатно. Да. Прямо сейчас звоните к нам в студию 488-448. Выигрывайте тот самый годовой абонемент и, собственно, клюшки на лед. Арктика вперед, как говорится.
2: Да, 488-448. Телефон студии по Архитрадио. Сегодня на календаре уже 30 сентября. Последний день сентября. Давайте проведем его интересно и познавательно.
1: По традиции, в нашей рубрике «Фактомат» обсуждаем с вами события сегодняшнего дня. Рассказываем вам еще занимательные факты, которые связаны с этими самыми датами на календаре. От вас просим только да или нет, отвечайте. Больше ничего не надо. Вот такое вот женское счастье, как говорится.
2: Давайте знакомиться, кто на связи.
1: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Юля.
1: Юля, здравствуйте. А вы с нами впервые играете?
3: Впервые.
1: О, да. Прекрасно. Юля, смотрите.
2: У нас Юрий и Юлия.
1: Я надеюсь, что это что-то

0: Значит, ты не просто так это произнесла. Юль, начинаются ваши секунды. От вас только да или нет нужно отвечать. Попробуем, если что, в процессе поможем. У нас сегодня вселенские бабьи именины по народному календарю. Это чистая правда, если что. И в этот день наблюдали за белками. Верите в такую примету?
1: Ну... Что случилось?
0: Ты понимаешь, Юля. Не захотела она...
1: На слове бабьи именины обиделся, может быть, человек.
0: Ты понимаешь, так главное, чтобы не расстроился.
1: Юля, попробуйте нам перезвонить.
0: Ну, получается, у нас Катерин, если нам сейчас в течение ближайшего времени никто нам не перезвонит, тогда мы нашей участнице Юлии, мы успели записать ее имя.
1: Да.
0: К сожалению, придется нам сегодня засчитать техническое поражение. Давай мы его так назовем. Юрий сейчас, мне кажется, где-то у своего радиоприемника говорит «давай, не звони». Еще.
1: Нет, у нас есть время еще. Давайте поиграем. 488-448. Срочно набирайте цифры, если хотите с нами поиграть.
0: Юля, даже если у вас случайно сорвался звонок, перезвоните нам, пожалуйста, потому что ни одного вопроса мы вам еще задать не успели. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи? Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Юлия.
0: Юля, еще раз здравствуйте.
1: Сыграем.
0: Слушайте, мы немножечко распереживались.
1: Фальш старт получился.
0: Да. Смотрите, еще раз рассказываем вам правила. Вдруг вы из-за этого трубку положили. Мы будем сейчас рассказывать вам про события, которые произошли в этом дне. Первое предложение – это то самое событие, а второе – занимательный факт про него. Мы над первым предложением не думаем, не сомневаемся. Такое действительно в истории происходило. Вот над вторым предложением как раз-таки нужно будет призадуматься. Отвечайте только «да» или «нет» из серии «Верю, не верю» — это все, что от вас необходимо. Готовьте вашу чуйку, а может быть, немножечко еще и знаний.
1: Интуицию, знания, да.
0: К этому добавляйте. Глядишь, все и получится.
1: Все, давайте стартовать.
0: Ну, весело время точно проведем. Надеюсь, все у нас получится. Погнали. По народному календарю сегодня у нас вселенские бабьи именины, и в этот день наблюдали за белками.
1: Ну,
0: верите в такую примету?
1: Могло быть.
2: Да, верю.
0: Ну, нет. За белками в другие дни наблюдают на КП снежинка, тут за журавлями обычно. Присматривают, если полетят они сегодня на юг, то скоро будет мороз. 30 сентября – Международный день переводчика. Людей этой профессии еще называли почтовые лошади прогресса. Был такое?
1: Почтовые лошади прогресса. Ну,
0: слушайтесь, правильно делаете.
1: Конечно.
0: Это все Александр Сергеевич Пушкин, который вот так вот он окрестил переводчиков. Сегодня еще и день интернета в России. На конец 2025 года интернетом в нашей стране пользуется 95% населения. Да или нет?
1: Хорошая цифра. 95% населения.
2: Многовато, конечно.
1: Интернет.
2: Ну, наверное, да.
0: И правильно. Они же 136 миллионов человек. Да, вот такие данные нам приводят. 1452 год. Иоганн Гутенберг напечатал первую книгу «Библию». Это, если что, вообще полная правда. Да. И сделал это Иоганн Гутенберг в Париже. Все правильно или нет, может быть?
1: Гутенберг-то в Париже это сделал.
2: Наверное, нет.
0: Конечно.
1: Правильно.
0: На родине Гутенберга в городе Майнц это происходило. Мы сейчас выиграем, нормально
1: давай,
0: идем.
1: Давай.
0: 235 лет назад в Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта». И это самая репертуарная из всех опер на немецком языке. Да или нет?
1: Точка.
2: Да.
0: Правильно. Дают ее даже чаще, чем единственную оперу Бетховена. В 1982 году основан ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова. Но Спиваков, он не только скрипач, он еще и боксер. А?
1: Угу.
0: Как вам такое? Может такое быть?
2: Верю.
0: Как конечно. Говорил Владимир Теодорович, умение аккуратно положить скрипочку и ответить не раз мне помогало. Давайте еще немножечко поболтаем про именинников. Дело в том, что в этот день родился производитель именной жвачки Уильям Ригли-младший. И именно он придумал и разделять ее на отдельные пластинки. Ну, правда ведь?
1: Правда ведь?
2: Думаю, что да.
0: Из конца 19 века и до сих пор выходят Wrigley's Spearmint, как говорится, and Juicy Fruit. Я смотрю на результаты, которые Катерина подвела, и понимаю, что нам нужен точно дополнительный вопрос.
1: Ну, без него не обойтись.
0: У нас потому что равное количество баллов набрали Юрий и Юлия, и сейчас, в зависимости от того, как вы ответите, так, собственно, и распределятся наши результаты. Поэтому, Юль, собрались, настроились. Сегодня день рождения отмечает актриса Моника Беллуччи.
1: Представили?
0: В этом мире выведен сорт даже цветов, который носит имя этой актрисы. Да или нет? Есть ли Моника Беллуччи цветы еще
1: цветы
0: фирменные?
1: Такие. Ну,
2: Думаю, что есть.
0: Конечно. Ну, конечно, ярко-красные розы с серебристой обратной стороной лепестков. Мы вас поздравляем.
1: Ух, какой жирный плюсик я вам, Юля, нарисовала. Вот
0: не зря вы нам перезвонили, видите? Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы сейчас тут песню дня вместе с вами послушаем и за эфиром вам расскажем, как же там заполучить этот самый приз.
3: Фактомат. Песня дня.
0: Как она резко сегодня у нас наступила. Но хорошо, что у нас вот эта вот драматическая арка, которую мы с нашей Юлей выстраивали, все-таки хэппи-эндом у нас по итогу завершилась. Ну и, кстати, мы сегодня только что с тобой разговаривали про День интернета в России, который отмечается в последний день сентября. И говорит нам статистика о том, что 95% населения пользуются интернетом в нашей стране. Именно по этому поводу Real Life звучит у нас прямо сейчас. Это все суперинтересно. Смотреть, как собака бачки бегают по свежей травке, но вы посмотрите лучше на то, что вокруг там интересного
1: иногда
0: гораздо
1: больше. Можно и отложить
0: больше.
1: Телефон.
0: Будем сопровождать вашу жизнь, ваши утренние ведущие. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Двое против сна.
1: Хорошего дня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Касание» массажная студия «Философия тела». Место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. Российский автомобильный бренд G-Land представил третью модель городской серии – флагманский кроссовер S7. Среднеразмерная модель получила необычный футуристичный дизайн и два типа привода. Как сообщают автоновости дня, техника у новинки такая же, как у представленного ранее кроссовера G-Land G7, который уже продается и даже успел подорожать. Это турбированные двигатели объемом 1,6 литра, которые в сочетании с передним приводом выдают 150 лошадиных сил, а с полным – 186 лошадок. Коробка передач при этом в обоих случаях – семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Напомню, бренд G-Land создан в рамках стратегического партнерства холдинга АГР и китайской компании Defiqo.
0: Акселератор.
4: Новинки Suzuki будут выходить вдвое быстрее. К началу 2030 года Suzuki собирается ускорить создание новых машин. Сегодня на одну модель уходит от 40 до 48 месяцев, а в следующем десятилетии этот срок хотят уложить в 24 месяца. Такой пункт заложен в свежем плане развития компании. Судя по всему, Suzuki пойдет по пути унификации. Доля общих модулей, которые применяются в разных автомобилях, вырастет. Именно за счет этого компания рассчитывает экономить время и деньги. Несколько подразделений, те, что отвечают за производство, контроль качества, проектирование и другие задачи, объединят. Плюс компания намерена задействовать возможности искусственного интеллекта при создании автомобилей. Планы перекликаются со стратегией Nissan. Там тоже сокращают сроки разработки, глубоко унифицируя модели между собой. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела, стоун-массаж горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Касание» массажная студия «Философия тела». Место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. Российский автомобильный бренд G-Land представил третью модель городской серии – флагманский кроссовер S7. Среднеразмерная модель получила необычный футуристичный дизайн и два типа привода. Как сообщают автоновости дня, техника у новинки такая же, как у представленного ранее кроссовера G-Land G7, который уже продается и даже успел подорожать. Это турбированные двигатели объемом 1,6 литра, которые в сочетании с передним приводом выдают 150 лошадиных сил, а с полным – 186 лошадок. Коробка передач при этом в обоих случаях – семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Напомню, бренд G-Land создан в рамках стратегического партнерства холдинга АГР и китайской компании Difiku.
1: Акселератор.
2: Новинки Suzuki будут выходить вдвое быстрее. К началу 2030 года Suzuki собирается ускорить создание новых машин. Сегодня на одну модель уходит от 40 до 48 месяцев, а в следующем десятилетии этот срок хотят уложить в 24 месяца. Такой пункт заложен в свежем плане развития компании. Судя по всему, Suzuki пойдет по пути унификации. Доля общих модулей, которые применяются в разных автомобилях, вырастет. Именно за счет этого компания рассчитывает экономить время и деньги. Несколько подразделений, те, что отвечают за производство, контроль качества, проектирование и другие задачи, объединят. Плюс компания намерена задействовать возможности искусственного интеллекта при создании автомобилей. Планы перекликаются со стратегией Nissan. Там тоже сокращают сроки разработки, глубоко унифицируя модели между собой. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела, стоун-массаж горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Power Hit Radio.

0: Jason Derulo.
1: Реклама.
2: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
4: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней. 488-442.
5: Stay tuned on Power Hit Radio.
6: New and fresh music.

0: на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
8: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Are you ready? You're listening. You are listening. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.
4: Power.

Делай громче. Путешествие во времени на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Мурманск готов стать базой для арктического бассейнового филиала Морского центра России. С такой инициативой выступил на заседании морской коллегии в Москве губернатор Андрей Чибис. По словам главы региона, сегодня в Мурманской области идет подготовка к созданию научно-производственного центра. Как сообщает издание «Бипорт», новая структура будет заниматься разработкой программного обеспечения, технологий искусственного интеллекта, автономной навигации для работы в условиях Арктики. Помимо этого, регион имеет идеальную инфраструктуру для развития надводных и подводных беспилотных систем. В нее входит интеллектуальный потенциал Мурманского арктического университета и Кольского научного центра, атомно-ледокольный флот, крупные промышленные и логистические компании, незамерзающий порт. Предложение о создании в Мурманске производственно-испытательного полигона получило поддержку морской коллегии. Новый комплекс фото-видеофиксации нарушений заработал на пути к аэропорту Мурманска. На 17-м километре автоподъезда введен в эксплуатацию комплекс «Кордон-Кросс». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Оборудование успешно прошло тестовый период и с 16 сентября работает в постоянном режиме. «Кордон-Кросс» осуществляет оперативный видеоконтроль за дорожным движением. Система распознает регистрационные знаки и фиксирует нарушения правил дорожного движения, включая правила остановки и стоянки. Затем автоматически передает данные в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Еще три аварийных дома снесли в Мурманске. За один день аварийные расселенные двухэтажки демонтировали накануне по адресам: улица Радищева, 55, улица Зеленая, 39, улица Фрунзе, 28. Как сообщил мэр города Иван Лебедев, самый старый дом из этих трех был построен в 1939 году. Напомню, в планах до конца года снести 50 аварийных домов в Мурманске. Парк «Патриот» под Мурманском закрывается до следующего лета. Последним рабочим днем стало 29 сентября. Напомню, Патриотический парк культуры и отдыха находится вблизи поселка Кильдинстрой. Мурманские байкеры в субботу завершат сезон. Автомотопробег стартует от администрации Первомайского округа, а дальше маршрут байкеров пройдет по главной магистрали города, ну и завершится пробег на южном берегу Семеновского озера у мемориала, посвященного мужеству и стойкости мурманчан. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Number one.
2: Number one.
1: Hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. New
0: and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Алекс Уоррен, Emerald Eyes.

0: Реклама.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
6: Обратная тяга на Пауэрхит Радио.
5: С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы — автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
8: 104.5.
9: Today's best music.
8: FM.
10: Power Hit.

New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Almost Monday.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Stay tuned on Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Эфира. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper satisfy you.

0: Radio.
1: 104.5. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама. Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС-Консультант Плюс.
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино, 4, готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Домашний.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497. Для лиц старше 12 лет.
4: «Помыли у нас машину?» Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
5: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
6: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
6: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
7: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат «Венги» на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж. Телефон 70 70 90.
4: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.

0: Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lost Frequencies и Marie Fryers. Paraíso.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
3: Запрещено для детей.
4: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. New and fresh music.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Туроператоры Мурманска и Харбина обсудили перспективы сотрудничества. В Центре управления регионом в формате видеоконференции прошла встреча представителей турбизнеса и официальных лиц Мурманска и китайского Харбина. Поток китайских туристов в 2026 году лидирует по сравнению с другими странами. Стороны обменялись презентациями туристических маршрутов и услуг Мурманской области и Харбина, а также заверили друг друга в намерениях о дальнейшем сотрудничестве. Напомню, Мурманск и Харбин – города-побратимы с 2014 года. Новые профессии при поддержке кадрового центра Мурманской области получают более 140 северян. Основу обучающихся составляют граждане, находящиеся в активном поиске работы. Новые компетенции осваивают женщины в отпуске по уходу за ребенком, северяне в возрасте старше 50 лет и другие. Большинство обучающихся осваивают дело производства и кадровое дело. Регион также готовит кадры для социальной сферы и туризма. Кроме того, северяне получают классические рабочие специальности от сварки до кулинарии. В 2026 году новую профессию уже освоили 337 человек, 73% из них нашли новую работу или сохранили занятость. По результатам конкурса на замещение должности главного врача Апатитской Кировской центральной районной больницы на должность руководителя рекомендован Юрий Ширяев. Об этом говорится в официальном протоколе заседания конкурсной комиссии. В документе указано, что Юрий Ширяев признан победителем конкурса. Это было определено единогласно, сообщает издание «Северпост». Коли закроют дорогу из Мурмашей. В воскресенье 4 октября с 10 утра до 11:30 вводится временное ограничение движений транспорта на участке автодороги Кола-Мурмаши с подъездами. Причина – легкоатлетический пробег Кола-Мурманск. Он посвящен 110-й годовщине столицы Заполярья. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Место старта легкоатлетического пробега. Основная дистанция 14 километров. Торговый центр «Магнит» в Коле. Финиш запланирован у памятника Анатолию Бредову в Мурманске. В Мурманске состоится 16-й литературный форум-фестиваль «Капитан Грей». Поступило более 1300 заявок – рекорд за все время проведения фестиваля. Больше всего работ традиционно представлено в номинациях «Проза» и «Поэзия». Рекордным стало и число заявок от писателей Мурманской области, таких 89. Кроме того, география фестиваля расширилась. Заявки поступили из 81 региона России и 16 зарубежных стран. «Капитан Грей» состоится в Мурманске с 1 по 6 октября. Фестиваль объединит начинающих и опытных авторов, экспертов литературной сферы, а также руководителей ведущих журналов и издательств и известных писателей. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.
0: Если села батарейка,

0: Всем добрый день! Завершаем сентябрь программой Empower You Day. Этот месяц оказался теплым и по большей части погожим, так что спасибо ему. Ну, переворачиваем страницу, консервируем приятные воспоминания и двигаемся дальше. На ближайшие три часа предлагаю слушать то, что душе угодно. Буду доставать для вас из закромов Power Hit Radio лучшие треки. Главное, заказывайте, рассказывайте, что именно хочется послушать. И, конечно, передавайте приветы. Вроде бы мелочь, да? Ну что там такое привет? Но как же здорово эта мелочь может украсить обычный рабочий день. Так что отправляйте сообщение через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Меня зовут Мария Фрейман. Дежурю у микрофона в студии до 17 часов.
1: Если выжат как лимон,

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
7: Power Hyundai. Твоя беспроводная.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров «Териберки». Ну что, сегодня, наверное, уже многие видели, что погода радовала мурманчан радугами. Не одна она висела коромыслом над городом и утром, и днем чуть попозже. Да, вот такие сюрпризы преподносит нам последний день сентября. Ну и в данный момент за окном в городе плюс 8, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. А завтра, 1 октября, синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а вот днем обойдемся без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, юго-западный, умеренный. В ночные часы температура воздуха до 6 градусов тепла. В отдельных районах будут заморозки, минус 2, а вот днем воздух прогреется до 12. В Мурманске облачно, но с прояснениями завтра. Днем без осадков, ветер юго-западный тоже умеренный. Плюс 3, плюс 5 градусов в ночные часы. Днем столбик термометра поднимется до 10. Сейчас за окном в городе плюс 8. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day.

от Евгения Лемонсирс уже поставила в плейлист трек. Да, помню, как пару лет назад зимой грустилось мне под эту песню. Надеюсь, Евгения, что желание послушать этот трек у вас вызвано не какими-то горькими чувствами, а исключительно стремлением послушать нечто трогательное и симпатичное.

0: на Power Hit Radio.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды!
0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

новой избранницей на вечеринке, танцует, ну, как бог. И новая пассия тоже знает толк в танцах. И все же, их танец не высекает искр, что-то вот не то. Они точно когда-то в свое время смотрелись круче. Вот такая история в моем изложении. Ну, а сам автохит сейчас исполнит Кайли Минок и Дуа Липа.

0: Реклама. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэр Хит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
5: Обратная тяга на Power Hit Radio.
4: С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.

рисовали, ну и да, этот день еще рисуем. Любимый Мурманск. В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет, поэтому если вы весь месяц собирались, то вот, ну, считанные часы до конца суток остается, чтобы либо сделать эту работу, либо сделанную уже сфотографировать и отправить нам. Сейчас все подробности. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора, приз Алиса Яндекс.Станция. Также ежемесячно с помощью лотереи мы продолжим разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венге Мебель». Это происходит среди всех участников вне зависимости от оценки жюри. Главный приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венге» в детскую комнату. И он будет разыгран при помощи лотереи, опять-таки, среди всех участников конкурса 31 декабря. Ну а ближайший день, когда мы объявляем победителей в эфире и подводим итоги, это 2 октября, это пятница, вот это с 18 до 18.30. Так что слушайте, вдруг работа вашего ребенка будет в числе вот победивших. Обязательно посмотрите правила, они в группе ВКонтакте по Орхитрадио. Там же мы формируем альбомы на каждый месяц этого проекта. Все сентябрьские работы там, то, что вы дошлете сегодня вечером или сегодня ночью, да, сутки, до конца суток мы принимаем, это мы уже разместим завтра все. Ну и завтра там же появится пост, анонсирующий запуск второго этапа конкурса «Я рисую с Венге мебель», тогда же будет объявлена тема октября. Так что следите внимательно и удачи всем, кто решается на такую милую смелость, как принять участие в конкурсе рисунков. Power Hit Radio. New and fresh music.

продолжаем открывать и зачитывать ваши сообщения. Степан напоминает всем нам, что сегодня день мурлыканий и подтягивания. Предлагаю всем сладко потянуться и подмурлыкивать песням на пауэр. В общем, всем хорошего настроения и по возможности ловить приятные мгновения. Ну и отдельный душевный привет всем мурманским котам. Вот так. Ну, после такого сообщения у меня просто не остается выбора. Это, знаете, выбор без выбора. Что же поставить следующим треком? В эфир, конечно, самая кошачья музыка. «Черная кошка, белый кот». Слушаем.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
3: Второй час дневного эфира на Power. Несу свое дежурство с радостью. Ну, потому что, как обычно, ну, наполнено это дежурство положительными эмоциями. До 17 часов слушаем то, что особенно приятно и нравится. Так что заказывайте треки. В фонотеке у нас их тысячи и тысячи самых разных. И постарше, и помоложе, и из числа совсем новинок. Стараемся ловить на крючок все самое лучшее и сразу предлагать вам в эфире. Конечно, приветствуйте друг друга, делитесь новостями, планами, поздравляйте. Ну, а коль не найдется или нет настоящего повода человека с чем-то поздравить, можно и придумать. Для хороших людей, как говорится, ничего не жалко. Сообщение присылайте через наш сайт или наше приложение.
0: Power Hyundai. Переходи на сильную сторону.

конкурсу Blueprint заявка от Грини. Вот согласитесь, трек, ну, не блещет каким-то разнообразием, но, как показывает практика, иногда вполне достаточно каких-то ярких деталей, приемчиков, примочек, чтобы зацепило, да еще и надолго. Именно так произошло с треком «Call Me».

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 707-105.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
7: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
8: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
9: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8. В Мурманске по-прежнему плюс 8 градусов, хотя данные погодные от регионального гидрометцентра обновились. Но вот плюс 8 и все. Ветер, правда, усилился. Северный до 12 метров в секунду сейчас. Завтра, 1 октября, на территории региона синоптики обещают облачную, но с прояснениями погоду. Днем без существенных осадков. Ветер будет западным, юго-западным умеренным. Ночью до 6 градусов тепла. В отдельных районах, правда, заморозки, минус 2, но этим нас не напугать, мы привычные. А вот днем воздух прогреется до 12. Это была информация о погоде по всей территории Заполярья Кольского, что в Мурманске. Облачно, но с прояснениями и тоже без существенных ярко выраженных осадков. Ветер будет юго-западный умеренный, плюс 3, плюс 5 градусов в ночные часы. Днем столбик термометра поднимется до 10. Выше нуля сейчас за окном в городе плюс 8. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск».
0: Turn on Power Heat Radio.
2: Your number one hit music station.

Марина, вижу заявку на Леди Гагу. Поставлю чуть позже. Посмотрела по списку плейлистов. Она уже была у нас вот самым последним треком предыдущего часа. Пусть немного времени пройдет и послушаем обязательно. Яркая вокалистка, уж даже больно и слишком, сказала бы я. Давайте перед рубрикой «Две минуты с пользой». Совсем скоро у нас будет, ориентировочно в 35 минут. Вот перед двух минутами и

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Geely EX5 гибрид для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид – ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Если выжат как лимон,

0: нас. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51. Перестань читать в темноте и оторвись от телефона. Глаза испортишь. Эту фразу много кто слышал в детстве, а теперь повторяет своим детям. Сегодня хочется развеять очередное всеобщее заблуждение. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Важенова. Здравствуйте. Экраны и вот это кинематографичное чтение с фонариком под одеялом не способны физически ухудшить зрение. Они вызывают лишь сильную мышечную усталость, а именно спазм целлярной мышцы в глазе. И сразу поясню и вам, и себе, это внутреннее мышца глаза, которая отвечает за настройку фокуса при переводе взгляда с близких предметов на далекие и наоборот. Когда мы 8 часов смотрим в таблицу Excel на расстоянии 30 сантиметров, эта мышца напряжена до предела. Это равносильно тому, чтобы держать тяжелую гантель на согнутой руке весь рабочий день. Конечно, спазм – это неприятно, но абсолютно обратимо. Достаточно просто отдохнуть. А вот настоящая близорукость, миопия – это структурная деформация, когда глазное яблоко чрезмерно вытягивается в длину. И главный виновник здесь не гаджеты, а катастрофическая нехватка дневного света. Освещенность измеряется у нас в люксах. Офис, кабинет в школе или квартира – это жалкие 300-500 люкс. А вот улица, даже в серый пасмурный день – от 10 тысяч люкс. Масштабные метаанализы в офтальмологии раскрыли потрясающий механизм. Кстати, исследовано 22 тысячи детей. Нашей сетчатке критически нужен именно уличный уровень света. Только мощный световой поток запускает в сетчатке глаза выработку дофамина. Этот гормон тормозит излишний рост глазного яблока в длину. Доказано, что дополнительные 2 часа на улице при дневном свете снижают риск развития близорукости на 50%. Видите, опять мы возвращаемся к прогулкам, чтобы доказать, насколько всесторонне они полезны. Причем абсолютно не важно, сколько времени после прогулки вы с ребенком будете резаться в приставку, а в офисе будете сводить таблицы. Посыл таков, что зрение падает не от того, что мы смотрим смартфоны, а от того, что мы делаем это, сидя в 4 стенах. Соня Важенова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51.
1: 2 минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.
2: Сергей приветствует мурманчан, предлагает поднять настроение всем, кто сейчас в дурном, ну или просто тяжелом, да, таком расположении духа, его любимым треком «Шампань». А чего бы нам не попытаться, Сергей? Давайте попробуем.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас на помощь спешит другой приятный, совершенно не опасный для здоровья напиток эспрессо-макиато по рецепту Томми Кэша. Да, в прошлом году в конкурсе Евровидения песня участвовала и в нашем эфире звучала довольно часто, легкая, незатейливая, о том, что иногда на проблему можно и нужно махнуть рукой и просто выпить чашечку кофе.

0: на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Если села батарейка, Power

читаю новое сообщение. Анастасия решила тоже принять участие в дневном эфире на Power. Отлично, компания расширяется. Настя желает всем землякам скорейшего окончания рабочего дня, добрых новостей и больше поводов для радости. Звучит, честно говоря, как будто поздравление с днем рождения, но нет, просто вот такой душевный всем привет от Анастасии.

3 минуты. Переходим в новый час, и он стартует с выпуска новостей. Информационный блок подготовит Екатерина Новикова. Совсем скоро расскажет, что важного происходит и произошло уже в Мурманской области сегодня.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской области природоохранная прокуратура начала проверку на государственном предприятии «Тулома». Поводом для этого стали публикации в ряде СМИ, а также обращения граждан, сообщили в надзорном ведомстве. Прокуроры будут выяснять, как на предприятии содержат крупный рогатый скот, правильно ли расходуют бюджетные деньги и какие меры поддержки оказывает предприятию региональное министерство. Сегодня представители прокуратуры вместе с сотрудниками регионального министерства природных ресурсов побывали на территории «Туломы». В организации ведомстве запросили необходимые документы. Руководителя предприятия вызвали в областную прокуратуру для пояснений. За ходом и результатами проверки установлен контроль прокуратуры области, сообщает ГТРК «Мурман». Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Мурманской области не вызывает тревоги у специалистов. В регионе зафиксировано более 5500 заболевших ОРВИ, включая единичные случаи гриппа. В основном болеют дети, больше половины – это школьники, а также болеют дети дошкольного возраста. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, пока показатели заболеваемости соответствуют сезону. Напомню, в Мурманской области продолжается прививочная кампания. В регионе планируют привить от гриппа более 350 тысяч человек. В Мурманске отремонтируют улицу Баумана. Власти города приняли решение не замораживать финансовые средства, сэкономленные в ходе проведения конкурсных процедур, а оперативно направить их на ремонт дорожного объекта. Об этом сообщил мэр города Иван Лебедев. Согласно проекту, на объекте предстоит полностью обновить почти 9 тысяч квадратных метров проезжей части. Кроме того, дорожники отремонтируют и приведут в нормативное состояние прилегающие пешеходные тротуары. Контракт на проведение внеплановых работ на улице Баумана доверили подрядной организации, которая ранее успешно сдала объект на улице Академика Павлова. 4 награды получила Мурманская область на фестивале креативных индустрий «Дива России». Проект «Паспорт полярника» занял первое место в номинации «Сувенир», в номинации «Гастрономический турбренд» первое место у арктической кухни. «Наш бренд на севере отдыхать» стал победителем в номинации «Турбренд региона». Кроме того, наша команда победила и в номинации «Туристическое видео». Всего на фестиваль «Дива России» прислали свыше 700 проектов из 70 регионов страны. В Мурманске появилось новое место для отдыха и фотосессий. В районе маяка установили арт-композицию под названием «Маяки Арктики». Как сообщает ТВ-21, инсталляция состоит из 5 высоких деревянных конструкций. Каждая символизирует один из населенных пунктов Заполярья. Это Мурманск, Североморск, Апатиты, Кандалакша и Териберка. Объекты расположены таким образом, чтобы условно передавать географическое положение этих городов и поселков на Кольском полуострове. Рядом с арт-объектами установили также скамейки. Такие новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

мам, пару людей на 104.5. Меня зовут Мария Фрейман. По-прежнему бодра, стройна, весела. Проверяю группу ВКонтакте, смотрю, что вы присылаете через сайт и приложение сюда в студию. Какие такие треки хочется послушать и подарить себе или кому-то другому. Все читаю, нахожу в подотеке, заряжаю в плейлисты и продолжу это делать до 17 часов. Ну, а потом уступлю место за пультом вечернему ведущему и совсем скоро, вот в рамках этого дневного эфира, конечно же, расскажу, что вы будете обсуждать в обратной тяге. А еще, кстати, у нас домой-то никто сегодня не уйдет. Никто из моих коллег, как обычно, все это у нас бывает, нет. Остаемся, потому что ждем гостей. 18:30 у нас будет среда обитания. Вы знаете, такой проект раз в месяц. К нам приходят в гости наши слушатели. Ну и мы все вот эту заэфирную нашу кухню демонстрируем. Так что да, сегодня после эфира никто весело хохоча домой не побежит. Будем ждать наших гостей. Ну и дальше мы, конечно, расскажем, покажем, как все было. Наверное, сделаем пост отчетный. И потом в следующий месяц тоже пригласим в гости того, кто хотел, да и не получилось в этот раз к нам прийти. Ну, это вот так вот, коротенечко. В общем, вы знаете, я здесь, рука на пульсе. Жду ваших сообщений. С радостью исполню музыкальные заявки. You're listening to Power Heat Radio. Get the heat.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
5: Вход по предварительной регистрации.
2: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
5: Без возрастных ограничений.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж, телефон 70-70-90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске плюс 8 градусов, ветер северный до 12 метров в секунду. Завтра, 1 октября, по прогнозу нас ожидает облачная с прояснениями погода. Днем без осадков. Ветер будет западным, юго-западным, умеренным. Ночью заморозки до минус 2 градусов, но по большей части воздух будет до 6 градусов тепла, а вот днем от 7 до 12 будет подниматься столбик термометра. В Мурманске облачно, но с прояснениями, и температура воздуха от 8 до 10 градусов выше 0. Сейчас за окном в городе плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
2: Power Hit Radio. Get the hits.

Алок, Софи Таккер и Инна. Вот такое содружество талантливых авторов. Так что принимайте. Ну и после уже выходим на финишную прямую, когда останется всего лишь полчаса для того, чтобы услышать желаемое на волне по Орхит-радио. По своей музыкальной заявке сигнализируйте через сайт или приложение, что украсит, какой еще трек украсит вам этот рабочий день.

0: реклама. На Power Hit Radio. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Сегодня вечером в студии будет дежурить мой коллега Гоша Симонов. Он уже опубликовал пост в группе ВКонтакте, чтобы можно было предварительно узнать, о чем же будет вечерняя беседа. Ну, про рабочий день, точнее, про то, как его корректно, а главное, вовремя завершить. Вот обозначено у вас в внутреннем регламенте в офисном, да, что вот во столько. И как так сделать волшебным образом, чтобы действительно уходить в это время и не тащить с собой домой, в семью, в свой уютный дом вот эти все рабочие дела, проблемы, ноутбуки, документы, анализ событий на работе и так далее. Таким будет обсуждение. Заходите, уже свои мысли по этому поводу. Вообще, интересно, получается у вас или нет? Или все-таки чаты трезвонят до полуночи, а может быть и до 5 утра? Уже оставьте комментарий свой во ВКонтакте. Там это можно сделать. И в эфире эти ваши рассказы, ваши истории прозвучат с 18 до 20 часов, ну или уже прямо во время эфира. Power. Listen up, everyone.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэр Хит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.
7: С понедельника по четверг с 18 до 20.
9: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
7: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

секунд буквально Тиесто и Ava Max. И похоже, что это последняя на сегодня заявка. Наталья, вы вовремя, все успели. Ну, хотя нет, давайте еще пару минут. И вот потом, через пару минут, будем уже закрываться. Но вдруг кто-то из всех сил спешит.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Оуса Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
4: Спонсор программы ООО «Касание», массажная студия «Философия тела». Ощутите, как ваше тело наполняется энергией и легкостью этой осенью. Сомова, 11. Итак, друзья, если вы только-только настроили свои радиоприемники на нашу волну, то сообщаю, вы сейчас находитесь на 104.5 FM, Power Hit Radio и программа «Круиз-контроль». Ее вечерний средовый ведущий Гоша Симонов сейчас вам вещает прямо в уши из ваших наушников или ваших других устройств вывода звука. Итак, для чего я здесь, для чего программа «Круиз-контроль»? Все очень просто. Мы сейчас с вами будем следить за ситуацией на дорогах очень и очень внимательно. Если вдруг заметите что-то необычное, это может быть авария, это может быть ремонт дороги, любое что-то, что тормозит движение, препятствует движению, усложняет движение и так далее, и так далее, и так далее, об этом обязательно сообщайте мне, а я уж распространю информацию среди всех остальных, чтобы мы вместе с вами скооперировались и в результате вы благополучно добрались до дома, а может быть и кто-то другой тоже, кому ваша информация пригодится. Так что смотрим в оба. Если увидели что-то необычное, да, то формула бабушки у подъезда, сразу же звонить куда надо. Куда надо звонить? По номеру 488-448 в студию Power Hit Radio. Но если вы весь себя такой продвинутый IT-пользователь, то тогда у нас есть приложение Power Hit Radio, через которое вы можете написать, или же наш одноименный сайт. В общем, вся информация вам известна. Круиз-контроль начинается. Поехали!
3: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Вот скажите мне, можно ли представить круиз-контроль без музыкальной рубрики «Автохит»? Конечно же, скажу я вам, нет, нельзя. «Автохит» у нас для того, чтобы создать настроение. Рабочий день вот-вот закончится. Нужно как-то зриться. И в результате я подумал, что нам необходимо включить Chemical Brothers и их «Go», но не просто привычная Chemical Brothers Go, а в необычном ремиксовом прочтении. Да, понимаю, что относительно недавно были в трендах они, но все же, знаете, в этом году, если ты думаешь о бодрости, если ты думаешь о заряде, во-первых, ты вспоминаешь орущего Тайлера Эджертона и, конечно же, Chemical Brothers, под которые он делает свои просто поражающие воображение танцевальные движения. Итак, заряжаемся энергией. Chemical Brothers Go Remix.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Итак, друзья, с вами на связи, напоминаю, ваш сегодняшний радиобортпроводник Гош Симонов. Итак, мы с вами продолжаем следить за нашим движением. Что там, да как, вдруг, если на дорогах что случилось, что мешает движению или препятствует, обязательно об этом сообщите. Напоминаю, что можно сообщить через приложение, через сайт или позвонить по номеру 488-448. Жду ваших известий. Кто-то уже начинает писать в тему грядущей обратной тяги, но пока подождите. Обратная тяга еще только через час примерно, ну, может быть, чуть меньше. Вот, пока смотрим за дорогами, что же там происходит. Но, знаете, друзья, чует мое сердце, что, как обычно будет в круиз-контроле, его призрак будет греметь цепями в грядущей программе.
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Студия «Философия тела». Островок уюта и заботы в Мурманске. Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы и разогревают тело. Потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. Стоун-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. «Философия тела». Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
1: Массажная студия «Философия тела» – ваше место силы этой осенью. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Климат-контроль на Powerhit Radio. Что ж там с погодой? Небесная канцелярия сообщает, что сейчас в Мурманске, в Солизополярье, плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. И сегодня, кстати, до конца дня осадков не ожидается, что хорошая новость. Но на этой неделе сплошь дожди, что новость не очень хорошая. Ну, что поделать, берем модный зонтик, и все не так уж и плохо. Зато не ветрено. Ну, как мне кажется, все-таки смотрю я сейчас погоду, смотрю на экран, листаю. Ветер вроде бы не сильный, так что зонтик хотя бы из рук не вырвет. В столице Заполярья, напоминаю, сейчас плюс 8 градусов. Ощущается это как плюс 4, то есть не все так хорошо, как хотелось бы. Завтра же температура поднимется до плюс 9, и недельный максимум будет в субботу-воскресенье плюс 11. Да, не такой уж и максимальный максимум. Что ж, а мы продолжаем в Мурманске плюс 8.
0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Эми Грейс поет про Stone Cold Eyes, да, то есть холодные, как камень, как лед, глаза, взгляд. Ну, я представляю, что именно такими напряженными глазами сейчас наши радиослушатели смотрят на дорогу, что же там происходит, чтобы увидеть что-то необычное и позвонить ко мне в студию или написать, как это сделал Матвей. А как вам такая подводочка? Матвей написал нам через приложение и сообщил следующее. Улица Челюскинцев еле двигается. Ну, хочется сказать, улица Челюскинцев, ну, что ты в самом деле? Давай уже, двигайся. Но если, друзья, вы, в отличие от Матвея, знаете, в чем же причина такой неповоротливости улицы Челюскинцев, да, не будем ее шеймить, а просто узнаем это и сообщим. Можете позвонить, можете написать. Все это, знаете, обо всем об этом слышали. Жду.
1: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
1: Реклама.
2: Студия «Философия тела» – ваш личный курорт этой осенью. Здесь уютно, как дома, и тепло, как в солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои. Продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами. Или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power-Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
4: Запрещено для детей.
2: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
5: Встречайте обновленный Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Круиз-контроль.
2: Массажная студия «Философия тела» приглашает на стоун-массаж горячими камнями. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Итак, друзья, помните, я говорил про Матвея, который оставил нас в подвешенном состоянии? Что же там такого произошло на Челюскинцев? И вот Ольга развеяла эту тайну, позвонила мне и сообщила, что, как я понял, на пересечении Челюскинцев-Володарского произошла авария, работает там уже ДПС, но на первую правую полосу, по словам Ольги, лучше не соваться. Челюскинцев стоит и стоит, ну, почти намертво, еле двигается. Так что, друзья, если есть альтернатива маршрута, советую выбрать их. Но я думаю, ДПС в скором разрешит ситуацию. Следим за нею.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Максимальные лимиты страховых выплат по ОСАГО в части возмещения вреда жизни и здоровью могут стать выше. Инициативу поддержало Министерство финансов России. Лимит выплат обсуждается уже несколько лет. Мы поддерживаем повышение его в первую очередь по выплате за вред жизни и здоровью, заявил РИА Новости замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, мера напрямую затрагивает болезненную для автолюбителей тему — стоимость страховых тарифов, хотя в Минфине рассчитывают обойтись без их серьезного роста. Напомню, сейчас действуют ограничения. 400 тысяч рублей за повреждение имущества и 500 тысяч за ущерб здоровью. Вопрос об их изменении будут дополнительно прорабатывать вместе с Банком России, представителями парламента и страховым сообществом.
1: Акселератор.
2: Средний чек за ремонт автомобиля в этом году вырос на 14%. По статистике Фитсервиса, за 8 месяцев года средний чек достиг 13 400 рублей. При этом частота визитов почти не изменилась. Один клиент приезжает в сервис чуть менее 2 раз в год. Средние годовые расходы автовладельца таким образом уже составляют 24 400 рублей. Количество нормочасов при этом на клиента выросло на 4%. Отмечается, что машины не стали заметно чаще привозить в ремонт, но работы при каждом обращении стали сложнее и дороже. Эксперты связывают рост затрат с тем, что новые автомобили стали менее доступными, поэтому россияне стали дольше ездить на старых машинах, которые требуют более сложного обслуживания. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: так уже выходил я в эфир прямо во время песни, потому что, ну вот, не хотел ждать буквально ни секунды, и там еще Макс со своей передачей. В общем, хотел поскорее вам сказать, что ситуация на Челюскинцев следующая. Произошло ДТП на пересечении Челюскинцев и Володарского. Вот, по словам Ольги, она позвонила и сообщила. Настолько Ольга переволновалась, что сначала сказала Воровского, потом перезвонила, сказала, ой, я все перепутала, Володарского, но ничего, с Ольгой мы вместе все выяснили. Спасибо ей большое за то, что уточнила все, ввела какую-то ясность, а то Матвей вот написал через приложение, подвесил нас в таком состоянии неопределенности, что же там произошло на Челюскинцев, и теперь благодаря Ольге мы знаем, что там ДТП. Но не волнуйтесь, на этом участке, там у ДТП работают службы, да, какие надо, работают сотрудники, и уже постепенно ситуация, так я понимаю, разрешается. Так что, если все-таки вы попали на Челюскинцев, вот не повезло вам, вы попали в первый правый ряд, то не волнуйтесь, скоро ситуация сдвинется с места, если уже не сдвинулась. Пока можете подождать, послушать Power Hit Radio. У нас для вас самые-самые лучшие треки, любовно нами подобранные специально для вас. А мы продолжаем движение и продолжаем следить за ситуацией на дорогах. Если что заметите, друзья мои, ну вы знаете, куда звонить.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Даже когда за окном прохладно, в студии «Философия тела» сезон тепла и заботы. Здесь знают, как продлить ощущение летней легкости, даже в хмурый день. Кедровая бочка с ароматом хвои подарит возможность согреться и избавиться от напряжения. Фруктовые обертывания наполнят кожу витаминным зарядом и сиянием. Эксклюзивные техники массажа. Ваш шанс забыть о стрессе и вернуть телу тонус. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? CityLink, конечно.
2: Почему CityLink? Полно же вариантов.
3: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, CityLink проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так CityLink.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
0: Круиз-контроль.
1: Эксклюзивные методики массажа в студии «Философия тела». Секрет вашего преображения. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Итак, друзья, знаете, все хорошее заканчивается. Но, думали, я скажу, заканчивается наш эфир? Конечно же нет, ведь он у нас продолжится в формате обратной тяги. Заканчивается только круиз-контроль, но небольшой перерывчик. И снова в обратной тяге я к вам вернусь, и мы с вами опять душевненько поболтаем на темы, которые, как мы любим, они касаются жизни, либо являются абстрактными, но нам всегда есть что сказать по поводу них. Вот сегодня, к примеру, будем говорить про переработки, работу после работы, работу, которую мы уносим домой. В общем, все эти страшные вещи, от которых дрожь проходит по телу. Но пока мы заканчиваем наш круиз-контроль. Давайте-ка напоследок, вот в таком, знаете, лайв-формате, я сейчас зайду в приложение, вот прям при вас, да, чекну, как говорится, их. Вижу, вот Руслан пишет, челюстница стоит в какую сторону? Беспокоится Руслан. Руслан, не беспокойтесь, ведь уже сказал нам Андрей, что ситуация разрешилась. Андрей у нас не просто какой-то вот нормис, да, обычный мимо проходящий. Нет. Андрей у нас из дружины ГАИ сказал, что все, ситуацию разрешили, все тип-топ, можно ехать. И вторит ему Галина, которая тоже вот только что написала через приложение, пишет, на челюстницев пробки уже нет, да, челюстницев в порядке. Мониторили мы челюстницев весь наш круиз-контроль и теперь можем смело уходить в обратную тягу, потому что это завершенное дело. Итак, а спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела «Стоун Массаж» горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья 70, 25,

0: 5. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима, консультация специалиста. Что ж, с вами был ваш бортпроводник круиз-контроля Гоша Симонов, и продолжит с вами беседу ваш собеседник Гоша Симонов в обратной тяге. Что ж, друзья, не прощаюсь, наше радиосвидание продолжается совсем скоро.
1: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска 18:00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Итак, друзья, только что минуло 6 часов вечера, и это означает, что вас затянуло в обратную тягу. Программу на Power Hit Radio и ее вечерний средовый ведущий Гоша Симонов. Сегодня мы с вами будем беседовать про тему животрепещущую, тему важную, тему, которая касается каждого, ну или почти каждого, а именно переработки за пределами рабочего времени. Вот говорят, работа не волк, и значит, что вы не ее добыча. И попробуем эту позицию сегодня утвердить вместе с вами в нашем обсуждении. Итак, если вы слышите меня и, знаете, одной рукой помешиваете суп, а другой отвечаете на письмо от шефа в свой там перерыв, выходной или вечером, когда вы уже не должны работать, потому что в это время уже многие заканчивают работу, то этот эфир, он точно для вас. Сегодня разбираем такую, знаете, норму в кавычках, да, когда уходить вовремя стыдно, тащить ноутбук в постель в порядке вещей. Почему мы добровольно остаемся после работы? Как отказать начальнику в 11 вечера и где грань между карьерой и синдромом отложенной жизни? Включайтесь сегодня в нашем эфире, мы попытаемся это обсудить. Обратная тяга тянет вас с рабочей смены сегодня. Оставляйте свои комментарии под тематическим постом в группе ВКонтакте Power Hit Radio, либо пишите нам через приложение, либо через наш сайт. Но если вы предпочитаете классику, для вас всегда номер 488-448. Звоните, и я вам отвечу. Сегодня обсуждаем мы с вами переработки, да? Вот просто, знаете, имагинируйте такую ситуацию, что времени на часах 11 вечера, да, не 11.00, а 23.00. Сообщение в рабочем чате: коллеги, прошу взглянуть. А коллеги — это, к несчастью, вы. Да, вы себе говорите, что нет, не буду смотреть, но все равно смотрите, все равно отвечаете этому начальнику проклятому, все равно отвечаете в этом проклятом рабочем чате, все равно вы на работе, хоть уже и дома. Попадали, я думаю, в такую ситуацию многие из слушателей. Если вы не попадали, то вангую. Попадете. И вот что же делать? Что делать? Кто виноват? Вечные русские вопросы. Вот именно сейчас мы их попытаемся разрешить. Что ж, обсуждаем переработки. Оставляйте свои мнения в комментариях уже сейчас под тематическим постом в группе ВКонтакте или пишите нам в приложении, или звоните, жду.
0: Весна. Чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio, обратная тяга, Гош Симонов, обсуждение работы за пределами рабочего времени. Да, не только по букве закона, но и, знаете, вот когда вы отвечаете на рабочих, в рабочие чаты и на рабочие письма, будучи уже дома, уже вне своего рабочего графика, да, когда вы в отпуске пытаетесь разрешить какие-то авралы на работе и прочее, прочее, прочее. Что ж, надеюсь, мое начальство сейчас не слышит то, что я говорю непосредственно в прямом эфире, но, друзья мои, хочу совершить такой камин-аут. У меня все рабочие чаты замьючены вообще. То есть у меня отключены уведомления в рабочих чатах полностью, но если меня там отмечают, да, есть такая функция отметить конкретного человека в рабочем чате, уведомления все равно приходят, я вижу, что это важно. Вот. А если это, скажем так, сообщение вот в пустоту для всех, то их я предпочитаю игнорировать, заходя и смотря рабочий чат, ну, примерно два раза в день, фиксированное время. А в остальное нет, меня как бы нет. За пределами рабочего времени, да, то есть когда все, я свои часы отработал, пошел домой, да, или у меня выходной, если вдруг начальству или коллегам, или там кому-то еще по работе удается ко мне пробиться, обычно я говорю: ой, а я вообще в другом городе, или я там посреди тундры, и как-то так получилось, что сигнал я поймал и смог ответить. И все, что я могу сказать, что вообще не могу. Вот я посреди тундры, бензин в снегоходе закончился, но вот я даже не знаю, смогу ли я оттуда как-то выбраться. Так что не ждите. Вот. У многих это срабатывает, почему бы, собственно, и нет. Но есть люди, которые буквально, знаете, живут отложенной жизнью. То есть они вот пытаются проработать всю работу, но вот она никогда не закончится. Но некоторые все-таки пытаются, некоторые буквально погибают на работе. Мне кажется, это не совсем здравый подход, но у нас вот такая в России, я думаю, корпоративная культура. Когда, знаете, принято, что вот я буду работать, работать, работать, да, вот должен сидеть на рабочем месте, должен выполнить задачу, и неважно, закончилось мое рабочее время или нет. Хорошо это или плохо, будем сейчас решать, потому что с одной стороны ответственны за себя, с другой стороны, ответственность за общее дело, да, и за задачи, которые вам доверили. В общем, оставляйте свое мнение ВКонтакте под тематическим постом, где у нас анонс эфира, да, заходите в нашу группу ВКонтакте, кстати, очень и очень интересно. Анонсы всех наших эфиров, живое обсуждение, как так говорилось раньше, ламповое комьюнити, прости господи. Либо скачивайте наше приложение, пишите через него, или звоните по номеру телефона. Все вам, друзья мои, известно. Номер 488-44-48. Жду ваших мнений, и наготове у меня, конечно же, свои.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф, а всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
6: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет.
9: Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров. 200 рублей при покупке от 15 штук.
8: Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж». 921-037-3700.
10: Группа ВКонтакте «Флоранж. Цветы» с доставкой по Мурманской области.
11: Вот она, рыба вашей мечты.
12: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
11: Вкусно и полезно.
12: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
13: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде не забываем на PowerHit Radio буквально. Вот каждый час вам сообщаем, потому что штука такая, достаточно подвижная и достаточно капризная. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребастур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Итак, что же у нас? Знаете, я люблю последнее время, я думаю, вы заметили, подготавливать вот такие температурные рекорды на определенный день. Позволяет мне решить, что, наверное, не все так уж и плохо. И вот сегодня особенно все не так уж и плохо, потому что абсолютный температурный минимум в Мурманске был зафиксирован в 28-м году сегодня. Это минус 8,9 градусов по Цельсию, что, конечно же, гораздо холоднее, чем в Мурманске сейчас, потому что в столице Заполярья сейчас плюс 8 градусов. То есть, ну, значительно больше, чем было в 28-м году, например. Плюс 8, который чувствуется как плюс 4. Да, все не так хорошо, как могло бы быть. Чего же нам ждать завтра, 1 октября, по Мурманской области? Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без каких-либо существенных осадков. Ветер западный, юго-западный. Умеренная температура воздуха ночью до плюс 1 градуса упадет. В отдельных районах будут даже заморозки. До минус 2. Днем же столбик термометра поднимется до плюс 12, а в Мурманске до плюс 10, и будут некоторые осадки. Так что, да, неделя достаточно дождливая, как и предыдущая, но нам ли привыкать? Напомню, в столице Заполярья сейчас плюс 8 градусов, которые ощущаются как плюс 4. Спонсор прогноза погоды представляет Теребас. Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было, что ответить, морские туры с приложением Теребас. О, Теребас Тур, ОГРН 12-551-000-22-11. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. Let's go.

0: Итак, дорогие мои радиослушатели, мои рассуждения уже по поводу переработки на рабочем месте или же забирания работы домой вы услышали, да? Теперь переходим к вашим мнениям, к вашим мыслям. Вот Маруся написала нам через приложение. Пишет Маруся следующее. Я бы за такие приколы от начальства ответственность вела. Я вижу, что Маруся уже ставит лайки, уже есть сочувствующие. Что ж, Маруся, собирайте единомышленников на сайт гражданских инициатив и новый законопроект проталкиваем. Степан отвечает Марусе, так она и есть, но народ у нас зашуганный и свои права не отстаивает. А как говорится, кто везет, на том и едут. Что ж, да, Степану сложно отказать в истинности его высказывания. Действительно так, действительно можно всячески защищать свои подобные права, но я думаю, нормы у нас недостаточно суровые. Вот, к примеру, очень большие штрафы, я слышал, в Германии, если вам по работе пишут, звонят за пределами вашего рабочего времени. Прям какие-то, ну, очень пугающие очень пугающие штрафы, да, которые отбивают всяческое желание вас в это время беспокоить. Ну, скажу про себя. Вот у меня, к примеру, была привычка в преподавании, да, есть у меня и такой опыт. Вот мне, если родители моих подопечных звонили слишком поздно, да, за пределами рабочего времени, опять же, позже 6 часов вечера, то я им мстил, я им звонил среди ночи, поскольку у меня проблемы со сном, и просто молчал в трубку. Вот, как вам на вкус ваше же лекарство? И перестали так делать. Что ж, друзья, берите приемчик на вооружение, но будьте осторожны.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
5: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
6: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас армата!
7: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
8: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
9: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
10: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
11: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31 11 30. Кольский 14.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто». Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: На тему сегодняшнего обсуждения, если вы только-только подключились, то, во-первых, стыд вам и позор, во-вторых, ладно, прощаю вас на первое время, а в-третьих, тема сегодняшнего нашего обсуждения – это когда мы работаем слишком много за пределами рабочего времени, когда мы отвечаем на рабочие сообщения после конца рабочего дня и так далее, так далее, так далее. Так вот, на эту тему написал комментарий Степан. Пишет: «Добрый вечер». Добрый вечер, Степан. Продолжает: «Мне после работы оставаться не вариант, так как работаю сутками. А вот выйти в дополнительную смену иногда просят, иногда соглашаюсь. А когда нужны деньги, то уже не иногда. Так обычно бывает. Перед отпуском главное не забывать. Мы работаем, чтобы жить, и никак не наоборот». По скриптум, добавляет Степан. «Ну и граждане, работодатели, чтите трудовое законодательство, товарищи работники, помните, не вы не собственность начальства, а люди, и имеете полное право на полноценный отдых». Да, действительно, со Степаном сложно не согласиться. Вообще, в принципе, его спич, скажем так, напомнил мне относительно недавний сериал, называется «Разделение». Если кто смотрел, очень интересная штука. Снял Бен Стиллер внезапно, да, вот комедийный актер. Сериал вообще триллер про офисную работу. Вот так вот. Дальше рассказывать не буду, ибо спойлеры, думаю, я вас заинтриговал. Елена пишет комментарии также под тематическим постом в группе ВКонтакте. Вы тоже не просто так слушайте, будьте как Елена, тоже пишите. Елена написала: «У нас на работе такая философия. В отпуске можешь приходить, когда удобно, хоть к 10, хоть к 10:30, выбор за тобой. А вот ответить вечером на звонок – это уже святое». Мне кажется, Елена, что у вашего начальства вообще ничего святого нет, потому что, ну, пора бы уже выключать. Хотя там все зависит от вот внутренней корпоративной культуры. А мне кажется, вот действительно, друзья, что у нас как-то корпоративная культура слегка как будто бы подостает и требует такой, знаете, модернизации. Виталий пишет про свой опыт, когда решил задержаться, и в итоге это закончилось определенными горячительными напитками. Что ж, друзья, вы не будьте как Виталий на рабочем месте. Такое делать, ну, конечно же, нельзя.
1: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность – подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
8: Обратная тяга.
9: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электрогибрид, кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
10: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
11: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Итак, музыкальная рубрика «Золото чартов» — это поистине особенная музыкальная рубрика. Не просто там какая-то музыкальная рубрика, которая есть у всех. Я уже кучу рассказал слово «музыкальная рубрика». Так вот, «Золото чартов», о чем она? Мы с вами узнаем, что слушаем.

0: господа, вот можно взять и хлебушек туда макнуть. Более того, поскольку это Европа, то, конечно же, там есть рыцарские замки. И непростые, а те, которые сделаны прямо-таки в пещерах. Ну, буквально можно взять и фэнтези какой-нибудь, типа «Властелина колец» снимать. Более того, там ульи считаются чем-то, что нужно выставлять в художественных галереях, поскольку пчеловоды настоящие художники, они так раскрашивают. Но это стоит, друзья мои, видеть. Обязательно загуглите после нашего эфира. Итак, это странная, необычная, волшебная маленькая страна – это Словения. И на вершине айтюнсовского чарта Словении сейчас находится очередной, друзья мои, ностальгический трек. Продолжается наш мировой тренд на ностальгию, и не знаю, когда он прекратится, потому что там песня Wild Ones. Это совместный трек американского рэпера Флорида и австралийской певицы Сия. Он выпущен в начале 10-х, если мне не изменяет память. Настолько в начале, что это, возможно, даже 2011 год. Песня стала вторым синглом с 4-го студийного альбома Florida Wild Ones. Жанр интересный. Это и энергичный танцевальный поп с элементами хип-хауса. Да, не хип-хопа, а хип-хауса. Ну, конечно же, песня с названием Wild Ones дикие. Ну, как она может быть неподвижной? Так вот, сейчас слушаем и активно дрыгаемся, если сидим. А если не сидим за рулем, то встаем и начинаем танцевать. Итак, Florida, Sia, Wild Ones. Слушаем, двигаемся.
1: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта.

Песня Wild Ones – это гимн безудержному веселью, ночной жизни и свободе от правил. Если коротко, она о том, как дикие люди зажигают, не думая о последствиях. Весьма совпадает с нашей темой, и вы не думайте о начальстве, когда закончился рабочий день. Зажигайте.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Минуло 7 часов вечера, дорогие мои друзья. Это значит, что мы с вами прошли меридиан. Экватор. Полпути обратной тяги. А если вы только-только подключились, ну, что я могу сделать? Мне от этого, конечно же, очень грустно. Вы меня, конечно, очень расстроили. Не ожидал я такого ножа в спину, но да ладно. Да ладно, сейчас веду вас кратко в курс дела. Чего мы тут все собрались? Мы с вами обсуждаем переработки. Тот случай, когда кто-то работает за пределами рабочего своего времени, когда начальство беспокоит вас бесконечными письмами, сообщениями в рабочем чате после того, как вы закончили работать. Те случаи, когда вы должны задержаться на работе или не должны, а все равно почему-то задерживаетесь. Вот об этом мы с вами сегодня говорим, об этой великой несправедливости. И, кстати, грядущий второй час обратной тяги обещает быть вдвойне интересным, ведь я тут в студии не один. У меня тут в студии, во-первых, целая компания, потому что у нас еще и среда обитания. Да, у нас в студии сейчас находятся гости, поэтому, возможно, вы даже услышите своих друзей и знакомых. Кто знает, не переключайтесь. Обратная тяга и много-много сюрпризов в ней, как всегда. Обсуждение наше продолжается.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Итак, дорогие мои радиослушатели, помните, я дразнил вас возможностью того, что вы услышите новый голосовой эфир. Итак, у нас в эфире гости, у нас среда обитания, меня окружает так много человек, что даже легкая паническая атака у меня есть, если честно. Итак, кто у нас сейчас в гостях в эфире за микрофоном? Представьтесь, пожалуйста.
1: Всем здравствуйте, я учитель, и меня зовут Сальми.
0: Ну, голос буквально создан, чтобы вещать, и вы тоже представьтесь.
2: Добрый вечер, господа и дамы, Константин.
0: Отлично. Итак, друзья, сегодня мы обсуждаем следующее. Работа не волк, и мы не ее жертвы. Обсуждаем мы вопрос о том, что если мы выходим за пределы рабочего времени, что если нам начальство, наши коллеги пишут, когда рабочее время закончилось. Вот как вы к этому относитесь? Сталкивались ли вы с таким? Может быть, вы сами вот такой трудоголик, который добровольно жертвует своим рабочим, своим свободным временем и остается на работе?
1: Да, повторюсь, что я учитель, и переработка — это наше все, и она у нас постоянно и ежедневно. Я к этому отношусь довольно спокойно и позитивно, потому что о работе я думаю и во время работы, и после работы, и дома в том числе. Идей много, творческих моментов тоже очень много, коллеги тоже поддерживают. То есть для нас это норма.
0: Да, целые легенды сложенные о работе учителя. Это и родители, которые пишут после конца рабочего времени, и дети. Как мне решать это, как мне решать то, домашние задания, которые забираются домой. У меня у самого схожий опыт был. Я вас, наверное, понимаю, как никто в этом помещении. Так, давайте теперь вы про свой опыт.
2: К моему большому сожалению, я руководитель отдела.
0: Вот он, вот злодей у нас в прямом эфире, так.
2: Я скорее не злодей, я скорее большая-большая жертва более высокого руководства.
0: Конечно, да, конечно, кто-то всегда давляет, так.
2: Вот, и 24/7 на телефоне, жена, к счастью, все понимает, я надеюсь, она смотрит на меня неодобрительным взглядом. Вот.
0: Скажу вам, друзья, я даже вижу этот неодобрительный взгляд.
2: Вот. И телефон из рук не упускается, постоянно на связи.
0: Да? Ну, конечно, да, можно понять, потому что руководитель, он ответственен сразу за всех, а ответственность — это что-то такая. Да, переработка у нас — это не только о произволе начальства, но и об ответственности. Об этом мы тоже с вами не забываем. И, конечно же, мы благодарим наших гостей за то, что они поделились своим мнением, ну и ждем всех остальных тоже. Вот будет у нас проходить следующая среда обитания. Когда она будет, тогда мы вас и ждем в нашей радушной студии Power Hit Radio.
3: Обратная тяга. На Power Hit Radio.
0: А дальше рекламный блок. Вообще отлично говорили, будто вот, да,

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio. Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
2: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
3: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
4: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
2: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 48 4442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: О, друзья, не представляете, как было оживленно сейчас в студии Power Hit Radio. Наши слушатели фотографировались со мной, фотографировались с микрофоном, участвовали буквально в эфире вживую. Ну, в общем, непередаваемая дружеская атмосфера нас и наших слушателей. Ну, конечно, слушатели для нас, ну, я побоюсь слова, не просто друзья, прям близкие люди. Ну да ладно, о прогнозе погоды мы тоже не забываем. Спонсор прогноза погоды – ИП Вырыханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-порт». Большой выбор готовой продукции «Кольский 51/8». Итак, что же нам заготовила небесная канцелярия? Сейчас в Мурманске плюс 7 градусов, которые ощущаются как плюс 3, да. Но до конца дня хорошая новость, будет сухо, однако подожди. Прошу прощения, что подверг вас пыткой собственного пения, но не мог не огорошить. Все-таки неделя у нас выйдет дождливая, к сожалению, так что запасайтесь вашими зонтиками, они вам уж точно пригодятся. А спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе блюда ресторанного уровня. «Кольский 51/8» ВКонтакте «Шеф-порт Мурманск».

Итак, друзья, прямо сейчас на Power Hit Radio проходит «Среда обитания». Наши слушатели прямо здесь, вот буквально в нашей студии. Это приятно встретить их не только, знаете, в комментариях, в сообщениях приложения, но и встретить непосредственно вживую, поделились своим мнением о работе за пределами рабочего времени. Вот и такое тоже случается. Говоря об этом, о наших слушателях и об обсуждениях, Валентина написала в комментариях: «На работе порой случается так, никто не заставляет, но ты сам понимаешь, что многое зависит от материальной стороны, премий, поощрений, поэтому сам соглашаешься на дополнительную работу». Да, Валентина, бывает, к сожалению или к счастью, такое, что можно дополнительно заработать, но иногда коллеги и начальство этим пользуются.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
1: Обратная тяга.
2: Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Продолжаем наше обсуждение. Обсуждаем сегодня мы страшные, животрепещущие переработки. Знаете, вот еще есть эта штука, когда работу уносишь домой. Не физически, хотя ноутбук тоже часто едет с тобой, а в голове. Ты вроде бы дома, ты вроде бы отдыхаешь, но, знаете, мысленно ты все еще на совещании, или составляешь ответ на письмо, или прокручиваешь разговор с коллегой. И вот ты сидишь на кухне, казалось бы, да, пьешь чаек, вроде бы все хорошо, но где-то на фоне работает программа «Работа». И ты не можешь ее закрыть, потому что если закроешь, вдруг что-то случится без тебя, вдруг все поймут, что ты не так уж и незаменим и так далее. Знаете, я иногда думаю, а что если завтра вот просто я не буду реагировать ни на что после 8, не открою ноутбук, просто не открою и посмотрю, что будет. Может быть, мир не рухнет, может быть, даже наоборот. Маргарита пишет комментарий под тематическим постом в группе ВКонтакте, смотря какая работа и насколько ты ответственный. У нас при одинаковых нагрузках, больших, в скобочках пишет Маргарита, кто-то делает тяп-ляп, и в 17 уже и след простыл, а кто-то делает качественно, но до 20. По-честному, я поддерживаю первых, потому что у них в голове правильные приоритеты. Сначала личная жизнь, дети, мужья, хобби, а потом уже работа. Случись что с человеком, кто ему будет помогать, коллеги с работы или все-таки близкие люди, задает такой глубокомысленный вопрос Маргарита. И пишет поэтому, да, работа не волк, в лес не убежит и всех денег не заработать. Конечно же, да. Но в этой позиции тоже есть свои бреши, потому что на самом деле, скажу вам честно, я вот нахожусь в таком коллективе, в котором, ну, все за всех, все за одного, каждый сам за себя. И, в общем, я попытался сказать что-то крутое из «Мушкетеров» и забыл точную формулировку. Простите мою неграмотность. Ну да ладно, думаю, мысль вы поняли, что действительно зависит еще от коллектива. Вот говоря о том, чтобы не работать после работы, продолжая свою собственную мысль, знаете, друзья, иногда думаю, а что если вот завтра забыть о работе после работы, да, вот не открыть ноутбук и так далее, мир не рухнет, может даже наоборот, может я наконец-то смотрю сериал, который начал в прошлом году, хотя кого я обманываю, да, я действительно открою ноутбук, но помечтать-то можно. Знаете, что еще интересно? Вот такая штука, ненормированный рабочий день, звучит как-то из параллельной вселенной, как будто бы у тебя нет нормы, и это типа круто, свобода, но на самом деле это означает, что тебя могут иногда попросить остаться иногда, не всегда. И только если твоя должность в списке, и список должен быть где-то написан. Так что да, возвращаясь к тому, что нам уже писали в комментариях. А кто написал в комментариях? Давайте я прямо сейчас открою. При вас вот Степан нам писал в комментариях об этом. Помните, помните о своих рабочих правах, они есть. А мы продолжаем.

0: меж тем, так же, как и работа у трудоголика, наша тема продолжается. Обсуждаем мы переработки. Переработки добровольные или нам навязанные. Высказали вы свое отношение. И знаете, очень часто, мне кажется, мы все-таки позволяем. Позволяем нами пользоваться, чтобы мы работали больше, чтобы мы отвечали на рабочие чаты, когда мы уже дома, как я сказал, спокойненько пьем чаек, да, и так далее, и так далее, и так далее. Что ж, если у вас подобный опыт, как у многих других слушателей Powerhit Radio, потому что, к примеру, когда наши гости сейчас заходили в студию, да, вот, и было недавнее их включение в прямой эфир. Знаете, когда я спросил у них: друзья, может ли кто-то рассказать о переработках, когда вы работаете больше, чем нужно, или когда рабочее время заканчивается, вас заставляют работать, все сразу сказали: да. Вот, то есть проблема действительно сверхживотрепещущая. И если она, друзья мои, животрепещет и вас, пишите, звоните по номеру 488-448 или же воспользуйтесь нашим приложением, или же нашим сайтом, или нашей очень интересной и актуальной группой ВКонтакте, где есть тематические посты, которые относятся к каждому эфиру, и к этому тоже оставляйте комментарий.
1: Весна. Чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
3: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
2: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
3: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз – сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж, телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венге». «Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Обратная тяга.
6: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
8: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
9: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Итак, друзья, ну, уже смело можно говорить, что наступил вечер, а вечер — это время говорить о любви, время говорить о романтике. И хочется, знаете, хочется включить что-то общеизвестное, какую-то, я не побоюсь этого слова, классику. Говоря о любви, мы говорили с вами о любви о всякой, да, о любви взаимной, любви невзаимной, безответной, ответной, трагичной, радостной и так далее, так далее, так далее. Но любовь, когда мы любим другого человека, когда мы с ним в отношениях, это всегда компромисс, это всегда диалог. И в этом компромиссе, в этом диалоге предварительно могут случиться различного рода ссоры. И тогда нужно их решать. И знаете, все мы люди достаточно гордые, и чаще всего самое сложное при решении проблем между любимыми — это сказать «прости», это сказать «сожалею» и «извиниться». И это знает и Элтон Джон. И Элтон Джон, и группа Blue, которые были одно время его протеже. И их песня «Sorry seems to be the hardest word». «Sorry» — «извини» — самое сложное слово.

Итак, друзья, пора заканчивать нашу сегодняшнюю обратную тягу. Что ж, говорили мы с вами о переработках, о трудоголизме, о том, когда работа достает даже дома. И что ж, наши слушатели едины в своем мнении. Это не есть хорошо, но нужно все-таки помнить о своей ответственности. Что ж, о ней мы не забываем. Но главное, друзья, помня о работе, не забывайте о себе. Мы на Power Hit Radio всегда о вас помним. И ждем в эфире на 104.5 FM. С вами был Гоша Симонов.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on

0: and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Almost Monday, French Kiss.

0: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper. Satisfy you.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is PowerPlay.

0: Everyone.
1: Мурманское время 21 час. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Lost Frequencies и Marie Fries. Paraíso.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Маранди, Мисс Кали, Аллилуйя.
4: Sun angel, I so deep, I froze it, hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «ОСЗ АИР». Проектные декларации на наш

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: leading music station.
1: Power Hit Radio.
2: 23 часа в Мурманске.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик «ОСЗ АИР». Проектная декларация на наш дом.рф.

Hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 104.5 104.5
1: Today's best music.
2: FM. Power Hit.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.